Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: to the company store.
1: Мелодия. Радио Мелодия. Часто.

0: Москве.
1: Радио «Мелодия».
2: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент отправится с госвизитом в Литву. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы, президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 и 16 июля будет находиться с государственным визитом в Литве. Во время визита президенты обсудят двусторонние отношения между странами, региональную безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Официальная церемония встречи президента Латвии начнется 15 июля в 10:30. В полдень главы государств проведут совместную пресс-конференцию, затем примут участие в литовско-латвийском бизнес-форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности. Позже Ринкевич посетит Вильнюсский университет. Вечером в президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный ужин. Во второй день визита 16 июля президент Латвии получит степень почетного доктора в Клайпедском университете. Ринкевич и Науседа также посетят терминал сжиженного природного газа в Клайпеде и будут наблюдать за демонстрацией операций военно-морских сил Литвы. Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждение об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Представители посольства подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года. Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, высказанные в последнее время должностными лицами МИД России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов верховенства права в отношении всех своих жителей. Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространить дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел выходные в Латгалии и призвал жителей страны чаще путешествовать по восточному региону. После рабочей поездки глава государства пересел на велосипед и проехал маршрут Резекне-Лудза-Роговка, поделившись впечатлениями в соцсетях. «Латгалия красива и гостеприимна. Латгалия ждет гостей именно сейчас, именно тебя», – написал президент, сопроводив публикацию фотографиями из поездки. Публикация президента стала своеобразной поддержкой внутреннего туризма и напоминанием о том, что путешествовать по Латвии можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, открывая малоизвестные, но живописные уголки страны. Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 13 июля, понедельник. Но это счастливые числа для тех, кто в них верит. И просто цифры для всех остальных. Но история сегодня не подвела. События отличные, именинники из тех, про кого хочется говорить.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 13 июля 1871 года в Лондонском хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Организовал ее Харрисон Уэйр, художник и любитель кошек, придумавший стандарты пород и правила судейства. На выставке показали 170 кошек 25 пород. Среди участников был и дикий шотландский кот без одной лапы, видимо, для полноты картины. Публика пришла в восторг. С тех пор кошачьи выставки – явление мировое. Уэйр, кстати, сам возглавлял жюри. 13 июля 1923 года над Лос-Анджелесом официально появилась надпись «Hollywoodland» – реклама нового жилого района на Калифорнийских холмах. Каждая буква – 9 метров в ширину и 15 в высоту. 4000 лампочек. Предполагалось, что реклама простоит полтора года. Осталось навсегда. Правда, в 1949-м слово «Land» убрали. Голливуд стал Голливудом, и эти буквы сделались одним из самых узнаваемых силуэтов в мире. А 13 июля 1930 года в Монтевидео стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу. Матч открытия Франция против Мексики 4-1. Первый гол в истории чемпионатов мира забил француз Люсьен Лоран на 19-й минуте. Европейских команд приехало только 4, остальные побоялись долгого плавания через Атлантику. Чемпионом стали хозяева уругвайцы. Вот с тех пор чемпионат мира – главное спортивное событие планеты, которое смотрят миллиарды. А все началось с одного гола на 19-й минуте. Кто родился в этот день? В 1944 году в Будапеште Эрньо Рубик. Венгерский скульптор, архитектор, изобретатель. В 1974-м, преподавая в Академии дизайна, он наглядно захотел объяснить студентам теорию трехмерных объектов и сделал деревянный куб с двигающимися частями. На то, чтобы самому собрать собственное изобретение, ему потребовалось несколько месяцев. Сегодня продано более 350 миллионов кубиков Рубика. Это самая продаваемая игрушка в истории человечества. Сегодня в честь его рождения отмечается Международный день головоломок. В 1940-м родился Патрик Стюарт, британский актер, начинавший с королевской шекспировской компании, сыгравший едва ли не всего Шекспира. А затем мир узнал его как капитана Жана Люка Пикара из «Звездного пути» и профессора Икс из «Людей Икс». Сегодня ему 86, и он по-прежнему в строю. В 1942-м родился Харрисон Форд, американский актер, номинант на «Оскар». Хан Соло, Индиана Джонс, Рик Деккард из «Бегущего по лезвию» – персонажи, которые давно живут отдельной жизнью от своего исполнителя. И завершаем. Гай Юлий Цезарь, 100-й год до нашей эры. Полководец, политик, писатель, диктатор. Человек, чье имя стало титулом. Цезарь, кайзер, царь. Он перешел Рубикон, завоевал Галлию, реформировал календарь и был убит в мартовские иды. 2000 лет прошло, а имя до сих пор нарицательное. Вот такой сегодня день, 13 июля. Впереди музыка. Оставайтесь с нами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Дзинтере. Билеты. Билишус сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая объясняет, почему комары выбирают определенных людей в качестве своих жертв.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Так, давайте разберем это. Очередная вечеринка на природе, и пока одних вообще не трогают, других, ну, буквально съедают заживо.
3: Да-да, до боли знакомая история.
2: Сегодня у нас детальный разбор свежих материалов BBC, и они полностью меняют взгляд на весь этот процесс. Ведь комары — это не просто какие-то хаотичные вредители.
3: О нет, далеко не хаотичные.
2: Это настоящие, высокотехнологичные биодроны. Они прямо сканируют местность в поисках конкретной цели.
3: И что здесь особенно увлекательно, вся их система навигации жестко заточена под поиск белка. Он жизненно необходим самкам для развития яиц.
2: То есть они вылетают на охоту с четко заданной миссией?
3: Абсолютно. И захват цели начинается издалека, примерно метров с 10. Первичный триггер для их, скажем так, дальнего радара – это тепло и шлейф углекислого газа.
2: Углекислого газа от нашего дыхания?
3: От дыхания и от кожи, да. То есть любой интенсивный внутренний двигатель делает цель более заметной.
2: Ускоренный метаболизм.
3: Именно. Например, при беременности или после тяжелой тренировки выброс CO2 увеличивается, а температура тела повышается.
2: Ничего себе! То есть вспотевший после пробежки человек светится для комара в темноте, ну, как неоновая вывеска круглосуточного ресторана?
3: Ха-ха. Отличное сравнение. Человек оставляет плотный тепловой след, по которому москит легко выходит на группу людей.
2: Но это только базовая механика.
3: То есть дальний радар лишь приводит насекомое в нужную локацию, так?
2: Да.
3: Когда комар оказывается примерно в метре от компании из нескольких человек, углекислый газ перестает быть информативным маркером. Фон становится слишком общим.
2: Ага.
3: И вот тут включается система ближнего наведения. Ключевую роль начинает играть микробиом кожи.
2: И вот тут становится действительно интересно. Ведь долгое время было принято винить во всем так называемую сладкую кровь.
3: О да, классический миф. Но реальность оказалась сложнее. Наша кожа постоянно выделяет жирные кислоты и пептиды. Сами по себе они ничем не пахнут.
2: Запах создают бактерии.
3: В точку. Бактерии на коже расщепляют эти вещества, выделяя летучие органические соединения. И их насчитывается более 500 видов.
2: Ого, 500 видов?
3: Да, но исследователи обратили особое внимание на карбоновые кислоты. Был эксперимент с нейлоновыми рукавами, пропитанными запахом разных людей.
2: Ага, я читал об этом в статье.
3: Москиты уверенно летели к образцам с высокой концентрацией именно карбоновых кислот, игнорируя остальные.
2: Да, и разница в привлекательности доходила чуть ли не до 100-кратных значений. В 100 раз. Но слушай, возникает логичный вопрос.
3: Какой?
2: Если проблемы исключительно в продуктах жизнедеятельности бактерий, разве нельзя, ну, просто взять жесткое антибактериальное мыло, смыть флору, и химический маркер исчезнет вместе с ней?
3: Если мы свяжем это с общей картиной, то станет ясно, что этот механизм так не работает.
1: Продолжим этот увлекательный разговор о комарах и их выборе непростом буквально через несколько минут.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к разговору о том, почему комары выбирают определенный тип людей. Настя Лавринович и Алексей Филимонов разбирались в том, как защитить себя от этой проблемы и почему предрасположенность к укусам является частью наследственности и неизменной на протяжении всей жизни.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Да, без бактерий человеческий пот вообще не имеет запаха. Но микробиом – это самовосстанавливающаяся экосистема.
5: То есть он возвращается?
4: За считанные часы, причем в тех же пропорциях. Кожа обладает собственной кислотной мантией. Более того, масштабные исследования на однояйцовых близнецах доказали, уникальный профиль микробиома обусловлен генетически.
5: Ух ты! Значит, геном формирует структуру кожи?
4: И ее секрецию, да. Создавая идеальную, ну или непригодную среду для конкретных штаммов бактерий. Эта привлекательность стабильна годами.
5: Получается, привлекательность заложена прямо на уровне ДНК. Тогда попытки изменить запах изнутри с помощью народного фольклора, ну там есть чеснок, принимать витамин В, они заранее обречены на провал.
4: Абсолютно. Они никак не влияют на экспрессию генов и базовый состав кожной флоры.
5: И что нас спасает?
4: Только закрытая одежда и синтетические репелленты. Дета, пикоридин.
5: Они блокируют рецепторы комара?
4: Да. Важно понимать, что они не меняют запах кожи. Молекулы этих веществ физически перегружают обонятельные рецепторы насекомого. Комар просто теряет способность считывать химические сигналы, и человек сливается с фоном.
5: Итак, что все это значит в итоге? Ведь огромное количество людей абсолютно уверено, что их кусают чаще остальных.
4: А вот это часто бывает тотальным искажением восприятия. У них может быть просто более агрессивная иммунная реакция на чужеродный белок в слюне комара.
5: То есть аллергический ответ – крупные зудящие волдыри.
4: Да. Из-за этого мозг фиксирует каждый укус. Человек с толерантной иммунной системой может получить десяток укусов, они пройдут за 15 минут, и он будет свято верить, что его никто не трогал.
5: А гиперчувствительный человек получит всего 3 укуса, но будет мучиться и сформирует ложные убеждения, что он прямо магнит для москитов.
4: Совершенно верно.
5: Масштаб зуда сильно искажает восприятие. Но слушай, если главная мишень – это генетически заданный профиль кожных бактерий, возникает захватывающая перспектива.
4: Пробиотики будущего.
5: Именно. Возможно, появится специальный пробиотик. Капсула, которая временно заселит кожу бактериями, не производящими эти карбоновые кислоты. Выпил таблетку и стал химически невидимым для биодронов на все время отпуска.
4: Без всяких липких спреев.
5: Да. Определенно, науке еще есть чем нас удивить.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM. Pienso que un sueño para sido.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. Утро понедельника, конечно же. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и настало нам то самое время для того, чтобы посмотреть на звезды и узнать, что же астрологи рекомендуют делать каждому знаку зодиака. Новая неделя начинается с энергии перемен. Астрологический фон располагает к инициативе, но предупреждает. Не стоит тратить силы на сомнения и бесконечные сравнения. Сегодня лучше двигаться вперед небольшими шагами. Именно они приведут к самым заметным результатам.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Понедельник подарит шанс проявить себя там, где раньше вы оставались в стороне. Не ждите приглашения, действуйте сами и сделайте же этот первый шаг, даже если никто вас об этом не просил. Телец. Хороший день для разговоров о будущем. Будь то работа, деньги, семейные планы, вы сможете найти разумный компромисс. Совет. Не обсуждайте проблемы, а варианты решения. Близнецы. Сегодня особенно полезной окажется информация, полученная случайно. Один короткий разговор может подсказать вам новую идею. Не игнорируйте вопросы, заданные между делом. Раки. Не все требует немедленного ответа. Иногда лучше дать ситуации один день, чем потом исправлять поспешное решение. Если сомневаетесь, возьмите небольшую паузу. Лев. Ваше умение объединять людей сегодня окажется ценнее любых аргументов. Кто-то поддержит вас именно потому, что доверяет вам. Начните с поиска союзников, а не с борьбы. Девы. День отлично подходит для обучения, поиска полезной информации, освоения нового навыка. Даже полчаса, вложенные в себя, скоро принесут результат. Совет. Узнайте сегодня то, чего не знали вчера. Весы. Кто-то может попросить вашего совета, но не спешите отвечать первым. Ваша сила сегодня как раз-таки в умении слушать. Совет. Сначала поймите человека, а потом предлагайте решение. Скорпион. Появится возможность избавиться от того, что давно мешало вам двигаться вперед. Не держитесь за привычное только потому, что оно знакомо. И совет. Освободите место для нового. Стрелец. Сегодня удача будет на стороне тех, кто...

0: интуиции, даже если она идет против большинства. Рыбы. Понедельник принесет ощущение, что многое начинает складываться в единую картину. То, что раньше казалось случайностью, наконец обретает смысл. Совет: обратите внимание на повторяющиеся совпадения. Вот такой у нас понедельник, 13 июля. Надеюсь, что рекомендации звезд вам помогут сделать этот день удачнее.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
1: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
6: Виа Маргутта. Расположенная в историческом центре Рима, небольшая и тихая улочка под названием Виа Маргутта во второй половине прошлого века стала безумно популярной как среди местных жителей, так и среди туристов. Своей славой она обязана легендарному фильму «Римские каникулы». Именно здесь, по адресу Виа Маргутта 51, жил главный герой картины – Джо Брэдли. Официальной версии происхождения имени у улицы не существует. Есть лишь городская легенда, по которой Виа Маргутта, что можно перевести как «морская капля», была названа в честь ручья, когда-то здесь протекавшего и служившего местным жителям обычной сточной канавой. Тогда эта улица представляла собой задворки более престижной Виа дель Бабуина, расположенной параллельно. А оселились на Виа Маргутта лишь кучера, ремесленники и строители, к которым позже, в средние века, присоединились бедные иностранные художники. Теперь же, когда улица обрела свой нынешний статус кинодостопримечательности, дома на ней с радостью покупают богатые горожане и знаменитости. В свое время здесь жили такие люди, как Федерико Феллини, Джанни Родари и, например, Ренато Кутузо. Учитывая славу Виа Маргутта и любовь к ней деятелей искусства, здесь проводится фестиваль «100 художников Виа Маргутта», в рамках которого выставляется более 1000 картин. Посмотреть на эту выставку, превращающую улицу в настоящую художественную галерею, приезжают ценители со всего мира.
1: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году государство выплатило 56 миллионов евро алиментов вместо недобросовестных родителей. Далее об этом и других событиях более подробно. На фоне роста стоимости жизни все больше людей оказываются под угрозой бедности. Особенно остро это затрагивает домохозяйства, в которых один взрослый воспитывает находящихся на иждивении детей. В связи с этим в 2025 году увеличилось и число заявлений на выплату алиментов из государственных средств. В прошлом году из гарантийного фонда алиментов было выплачено почти 56 миллионов евро. При этом с должников в порядке регресса удалось взыскать около 17 миллионов евро. Число родителей, имеющих задолженность по алиментам, достигло 42 485 человек, свидетельствует публичный отчет администрации гарантийного фонда за 2025 год. Как отмечают в фонде, главным риском для учреждения остается низкая платежеспособность должников. В прошлом году было получено 9915 заявлений на выплату алиментов. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 9187, в 2023 – 8533. По состоянию на конец 2025 года администрация фонда выплачивала алименты 25 491 заявителю. В связи с совершенствованием механизма взыскания задолженности наблюдается тенденция к сокращению числа людей, длительное время получающих алименты и средств фонда. На конец отчетного периода число дебиторских задолженностей составляло 66 973, тогда как в 2024 году 64 570. Количество зарегистрированных в фонде должников к концу года достигло 42 485 родителей против 42 295 годом ранее. Таким образом, показатель немного, но вырос. За отчетный период алименты выплачивались 40 813 детям, что меньше, чем в 2024 году, когда выплаты получали 41 500 детей. В порядке регресса в прошлом году удалось взыскать 17 203 162 евро выплаченных алиментов. Это больше, чем в 2024 году, когда таким образом было возвращено 16 395 167 евро. Средний объем средств, взысканных в порядке регресса, составил 1 433 597 евро в месяц. При этом в апреле был установлен рекорд: за один месяц удалось взыскать 1 676 440 евро. Общий объем выплаченных за отчетный период алиментов составил 55 861 025 евро, тогда как в 2024 году этот показатель составил 49 798 459 евро. Задолженность касается и родителей, проживающих за границей. В 2025 году наибольшее число заявлений о принудительном исполнении судебных решений было направлено в Великобританию – 331, в Германию – 128, в Нидерланды – 62, в Ирландию – 54, в Швецию – 34, Финляндию и Норвегию – по 31, а также в другие страны. За отчетный период в соответствии с регламентом ЕС было направлено 200 запросов об установлении места жительства должника, а в соответствии с Гаагской конвенцией 121 запрос. Такие запросы направляются для последующей подачи трансграничного заявления о взыскании алиментов. В течение отчетного периода администрация фонда получила 113 заявлений от центральных органов иностранных государств как в рамках регламента ЕС, так и в рамках Гаагской конвенции. Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот если вы каждое утро делаете ягодный смузи с бананом и уверены, что сейчас получите идеальный витаминный коктейль, знаете, у ученых для вас есть неожиданная новость. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе провели эксперимент и выяснили, что банан может значительно уменьшить пользу ягод. Все дело в антиоксидантах, которые называются флавонолами. Именно они помогают защищать клетки организма, поддерживают здоровье сосудов и, как показывают исследования, благоприятно влияют на память и работу мозга.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, ученые провели слепой эксперимент с добровольцами. Одни получали ягодные смузи, другие – чистые флавонолы в капсулах, а третьи – смузи, в котором ягоды были смешаны с бананом. Результат оказался неожиданным. У людей, выпивших бананово-ягодный коктейль, уровень полезных веществ, попавших в кровь, оказался на 84% ниже, чем у тех, кто получил флавонолы без банана. Причина – фермент с непростым названием полифенолоксидаза. Именно он заставляет мякоть банана темнеть на воздухе. Как выяснили исследователи, этот же фермент начинает взаимодействовать с антиоксидантами еще до того, как они успевают усвоиться организмом. Но, правда, есть важная деталь, о которой тоже нужно сказать. Это исследование проводилось пока только с участием 11 добровольцев, поэтому сами авторы подчеркивают, делать окончательные выводы еще рано. Но сама идея оказалась очень интересной, ведь мы привыкли делить продукты на полезные и вредные. А вдруг, оказывается, иногда все зависит не только от того, что мы едим, но и с чем мы это едим. Вообще, наука о питании все чаще напоминает детектив. Сначала выясняется, что какие-то продукты прекрасно работают вместе, а потом оказывается, что другие, наоборот, мешают друг другу. Получается, польза зависит не только от содержимого холодильника, но и от того, как именно мы собрали свой завтрак. Конечно, это вовсе не повод объявлять бананы врагами здоровья. Банан сам по себе остается очень полезным фруктом. В нем много калия, клетчатки, витаминов. Просто если ваша цель – получить максимум антиоксидантов именно из ягод, ну, возможно, банан лучше съесть чуть позже и отдельно. Всем хорошего дня, и пусть ваши полезные привычки приносят еще больше пользы. Иногда для этого достаточно всего лишь немного изменить рецепт.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро понедельника, 13 июня на календаре. Мы вновь о дорожном движении в латвийской столице. Что касается общей картины, здесь все привычно для летнего трафика. 3 балла на мониторе. Из важного. Есть позитивные сдвиги на Карля Ульманя Гатве, на участке от Спица до Венибас Гатве. Правую полосу асфальтируют и скоро здесь, видимо, укладку завершат. Перейдут на ремонт левого ряда. Во всяком случае, работы проходят не так болезненно для водителей, как могло бы быть. Вызывает вопросы небольшой участок. Участок перед улицей Упес-Гривас, который идет в Марупе, перед ней также в правом ряду стоят ограждающие столбики. Метров 50 до поворота. При этом работ в правой полосе пока не ведется, а тем, кто хочет по Упес-Гривас в Марупе, приходится сначала перестроиться в средний ряд, чтобы затем повернуть направо. Но кто проезжал, тот понимает абсурдность ситуации. Может, мы чего-то не знаем, но, значит, выясним на этой неделе. Друзья, присылайте сообщения с дорог обо всех новых изменениях в организации движения, о перекрытиях, ограничениях и о непредвиденных ситуациях, будь то ДТП или стоящий на проезжей части автомобиль. Все это присылайте на номер 22 99 49 49 через WhatsApp. Мы предупредим остальных, а вам будем признательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и легкого понедельника. И вот как раз, что называется, по теме, в завершении выпуска автоледи Инесса рассказала о ДТП на Карля Ульманя Гатве.
2: Здравствуйте, уважаемые авторадио. Доброе утро. Информация на 7.49. После перекрестка возле депо огромная пробка по Ульманя Гатве, потому что на единственной полосе, которая не ремонтируется, встретились два товарища. Мало того, что там бутылочное горлышко, приходится всем съезжать на полосу, с которой снят асфальт, и потом по бортику подниматься, объезжать их и возвращаться обратно. То есть один квартал потери 25 минут. Поэтому те, кто может объезжать через Вантовый мост, объезжайте это место пока. Там две машины и полиция. Всем удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
8: Да!
9: Ляуес пецейвой мувасарай лыву аквапарка.
10: Мама стэрит дирбет мус. Слыткал на него с уденс плюс. Уденс приеки. Бэрнес гайда. Его стыкнилт камерс смайда.
11: Поздравляю с атрацияс. Саула на васарас плугмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
10: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
11: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
12: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19.30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, когда-то туристы привозили из отпуска магнитик на холодильник. Сегодня многие привозят ролики для соцсетей. Красивый закат, бассейн с видом на океан, завтрак на террасе. Для кого-то это просто воспоминание, а вот для кого-то уже часть работы. Именно здесь все чаще возникают вопросы у властей различных стран. О том, какие новые правила вводит Индонезия для блогеров и создателей контента, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Индонезия усиливает контроль за соблюдением визового режима иностранными блогерами и создателями интернет-контента. Иммиграционные власти страны предупредили, что иностранцы, создающие коммерческий контент по туристической визе, могут быть депортированы и даже пожизненно лишены права на въезд в страну. Как передает Окху Аз ссылкой на индонезийские СМИ и австралийские дипломатические службы, туристическая виза не дает права заниматься деятельностью, имеющей коммерческую ценность. Под это определение власти Индонезии относят не только оплачиваемую рекламу, но и публикации в социальных сетях, размещаемые в обмен на бесплатное проживание в гостиницах, питание, спа-услуги, экскурсии или другие бонусы от местного бизнеса. Австралийский правительственный портал Smart Traveler, которым управляет Министерство иностранных дел и торговли страны, рекомендовал гражданам заранее убедиться, что они получили подходящую визу, если планируют создавать в Индонезии контент, приносящий доход или публикуемый в рамках рекламного сотрудничества. В Главном управлении иммиграции Индонезии ранее также разъяснили, что при оценке возможного нарушения учитываются не только денежные выплаты, но и цель пребывания иностранца, характер его деятельности и наличие экономической выгоды. При этом нарушение может быть зафиксировано даже в том случае, если рекламный контент будет опубликован уже после отъезда из Индонезии. Для контроля за соблюдением правил власти усилили проверки на Бали, где сосредоточено большое число иностранных блогеров, цифровых кочевников и удаленных работников. По данным иммиграционной службы Индонезии, с 1 января по 12 апреля текущего года на Бали были депортированы 165 иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Еще 62 человека были задержаны. По сути, речь идет не столько об изменении визового законодательства, сколько о принципиально новом подходе к его применению. Если раньше многие иностранные блогеры и инфлюенсеры считали, что туристическая виза позволяет создавать контент при отсутствии прямой денежной оплаты, то теперь индонезийские власти дают понять: любой контент, создаваемый с коммерческой целью или в обмен на товары и услуги, может рассматриваться как трудовая деятельность и требует наличия рабочей визы.
1: Эта история на самом деле гораздо шире, чем кажется. Она не только про блогеров, она про то, как меняется наш мир. Еще лет 10 назад никому бы и в голову не пришло, что фотография завтрака может считаться частью профессиональной деятельности. Сегодня же многие путешествуют именно для того, чтобы создавать контент. И если за красивый пост человек получает бесплатный номер в отеле или экскурсию, государство вполне логично задает вопрос: а это уже отдых или все-таки работа? Наверное, поэтому все больше стран начинают смотреть не только на то, получил ли человек деньги, но и на то, зачем он вообще сюда приехал. И это хороший повод вспомнить простое правило. Перед поездкой стоит узнать не только прогноз погоды, но и местные законы. Потому что отпуск может закончиться гораздо раньше запланированного, если выяснится, что туристическая виза оказалась не туристической. Так что пусть из путешествий привозятся красивые фотографии, яркие впечатления, хорошие воспоминания, а вопросы миграционной службы лучше оставить кому-нибудь другому. Оставайтесь с радио «Мелодия». Мы рассказываем о мире, который меняется быстрее, чем успевают обновляться путеводители.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей 2 по цене 1. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене.

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
2: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем нашу программу на радио «Мелодия». И вот признайтесь честно, с вами наверняка тоже такое бывало. Заходишь в комнату, останавливаешься и понимаешь, что совершенно забыл, зачем сюда пришел. Пару секунд стоишь с очень умным видом, потом возвращаешься обратно, и вдруг память волшебным образом возвращается. Оказывается, у этого странного явления есть вполне научное объяснение. Подробности расскажет Виталий Дубский.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Ученые объяснили, почему после перехода в другую комнату мозг иногда словно стирает недавнюю задачу. Многие хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда заходили в другую комнату и внезапно забывали, зачем пришли. Ученые объясняют, что это связано не с ухудшением памяти, а с особенностями работы мозга, который по-новому обрабатывает информацию при смене окружающей обстановки. Специалисты называют это явление эффектом дверного проема. Согласно исследованиям, переход из одного помещения в другое может стать своеобразной границей, после которой мозг переключается на новый контекст и временно отодвигает предыдущую задачу на второй план. Одно из первых исследований этого феномена провели психологи Университета Нотр-Дам. В ходе экспериментов участники переносили различные предметы между комнатами, а ученые оценивали, насколько хорошо они помнили свои действия. После пересечения дверного проема вероятность забыть первоначальную цель заметно возрастала. Исследователи объясняют, что рабочая память тесно связана с окружающей обстановкой. Когда человек оказывается в новом помещении, мозг начинает обрабатывать новую информацию и частично освобождает ресурсы, из-за чего недавняя задача может быстро забыться. При этом более поздние исследования показали, что подобный эффект проявляется не всегда. Чаще всего он возникает в ситуациях, когда человек уже перегружен информацией, одновременно выполняет несколько задач или пытается удержать в памяти большое количество данных. Специалисты отмечают, что похожий механизм работает и при переключении между разными видами деятельности. Например, человек может закрыть одно окно на компьютере, открыть другое и неожиданно забыть, что именно собирался сделать.
4: Как же приятно иногда узнать, что ты не становишься рассеянным. Что это не возраст, не усталость и не, знаете, как говорят, память уже не та. Просто мозг работает по своим правилам, причем довольно логичным. Для него дверь – это своего рода новая глава. Перешел порог – значит, начинается другая ситуация. Можно освобождать место для новой информации. Правда, иногда вместе с ненужным он убирает и очень нужное. Например, мысль о том, что вы пошли за очками, которые, кстати, у вас уже давно на голове. Вообще, современный человек перегружает мозг гораздо сильнее, чем ему хотелось бы. Сообщения, звонки, десятки открытых вкладок в компьютере, несколько дел, которые он делает одновременно. Неудивительно, что иногда мозг говорит «стоп, давай-ка решать по одной задаче». Так что совет ученых звучит неожиданно просто. Перед тем, как выйти из комнаты, на секунду мысленно скажите себе, что именно вы собираетесь сделать. Вот, знаете, это хороший совет ведь не только для памяти. Иногда полезно вообще ненадолго остановиться. Собраться с мыслями и только потом идти дальше. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы любим новости, после которых становится понятно, что с памятью все не так уж и плохо.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. Утро понедельника, конечно же. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и настало нам то самое время для того, чтобы посмотреть на звезды и узнать, что же астрологи рекомендуют делать каждому знаку зодиака. Новая неделя начинается с энергии перемен. Астрологический фон располагает к инициативе, но предупреждает. Не стоит тратить силы на сомнения и бесконечные сравнения. Сегодня лучше двигаться вперед небольшими шагами. Именно они приведут к самым заметным результатам.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. Понедельник подарит шанс проявить себя там, где раньше вы оставались в стороне. Не ждите приглашения, действуйте сами и сделайте же этот первый шаг, даже если никто вас об этом не просил. Телец. Хороший день для разговоров о будущем. Будь то работа, деньги, семейные планы, вы сможете найти разумный компромисс. Совет. Не обсуждайте проблемы, а варианты решения. Близнецы. Сегодня особенно полезной окажется информация, полученная случайно. Один короткий разговор может подсказать вам новую идею. Не игнорируйте вопросы, заданные между делом. Раки. Не все требует немедленного ответа. Иногда лучше дать ситуации один день, чем потом исправлять поспешное решение. Если сомневаетесь, возьмите небольшую паузу. Лев. Ваше умение объединять людей сегодня окажется ценнее любых аргументов. Кто-то поддержит вас именно потому, что доверяет вам. Начните с поиска союзников, а не с борьбы. Девы. День отлично подходит для обучения, поиска полезной информации, освоения нового навыка. Даже полчаса, вложенные в себя, скоро принесут результат. Совет. Узнайте сегодня то, чего не знали вчера. Весы. Кто-то может попросить вашего совета, но не спешите отвечать первым. Ваша сила сегодня как раз-таки в умении слушать. Совет. Сначала поймите человека, а потом предлагайте решение. Скорпион. Появится возможность избавиться от того, что давно мешало вам двигаться вперед. Не держитесь за привычное только потому, что оно знакомо. И совет. Освободите место для нового. Стрелец. Сегодня удача будет на стороне тех, кто готов экспериментировать. Дальше небольшое изменение привычного подхода даст интересный результат. Совет. Попробуйте сделать одно дело непривычным способом. Козерог. Ваше спокойствие поможет избежать чужих ошибок. Пока другие спешат, вы сможете увидеть детали, которые окажутся решающими. Не позволяйте чужой суете менять ваш ритм. Водолей. День располагает к нестандартным решениям и творческим идеям. Не пытайтесь подстроиться под ожидания окружающих. Сегодня оригинальность станет вашим преимуществом. Совет. Доверьтесь своей интуиции, даже если она идет против большинства. Рыбы. Понедельник принесет ощущение, что многое начинает складываться в единую картину. То, что раньше казалось случайностью, наконец обретает смысл. Совет. Обратите внимание на повторяющиеся совпадения. Вот такой у нас понедельник, 13 июля. Надеюсь, что рекомендации звезд вам помогут сделать этот день удачнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Предыдущий выпуск «Автомонитора» полчасика назад мы завершили сообщением о ДТП на участке Карля-Ульмани-Гатвы в сторону центра, как раз там, где ведутся дорожные работы. Но, судя по всему, к этому времени аварию разобрали, однако самая затратная по времени пробка в этом месте остается. Она протянулась от улицы Лепоес и заканчивается далеко за торговым центром депо. В общем, этот затор отнимет от 15 до 20 минут. К водительскому счастью, в черте города больше таких крупных затруднений нет, остальные имеющиеся заторчики вписываются во временной промежуток от 5 до 10 минут. К примеру, на Карля Ульманя передвижение Базгатвы со стороны Островного моста, в районе перекрестка Густава-Земгала и Бриюбас-Гатвы заторы как со стороны Восточной магистрали, так и на Бриюбас по направлению в центр. Отметим, что подрос затор на участке Лелрбас-Каунцема, но в любом случае он пока заметно короче, чем на Карля Ульманя-Гатвы по направлению в центр. Общая обстановка по летнему лёгкому вполне благоприятная, от 3 до 4 баллов на мониторе, свободное движение, за исключением 11 мест, о большинстве из которых мы только что рассказали. Выбирайте оптимальные маршруты движения и будьте внимательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: RediFest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти RediFest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
1: Венский шницель.
2: Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан. Так и появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Подавляющее большинство жителей Латвии считают себя хотя бы частично финансово благоразумными. Далее об этом и других событиях более подробно. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными. Еще 56% отмечают, что являются такими частично или в зависимости от ситуации, показал опрос Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. Среди тех, кто считает себя полностью или частично финансово благоразумными, 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. При этом регулярные накопления делают только 35% представителей этой группы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин, считающих себя хотя бы частично финансово благоразумными. Среди жителей Латвии, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, чуть более половины или 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни. 35% регулярно делают накопления. Каждый пятый или 20% отмечает, что берет кредиты только в случае необходимости. Данные опроса показывают, что понимание финансовой ответственности и возможности ее реализовать существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов с личным доходом после уплаты налогов до 550 евро в месяц, которые считают себя хотя бы частично финансово благоразумными, регулярно откладывают деньги 15%. Среди опрошенных с личным доходом более 2000 евро в месяц этот показатель составляет 66%. В группе с более низкими доходами финансовая осмотрительность чаще связывается с экономным образом жизни. Так ответили 55% респондентов с доходом до 550 евро в месяц. По сравнению с показателем в 23% среди людей с доходом более 2000 евро. Планирование бюджета также чаще встречается среди людей с более высоким доходом. За своими доходами и расходами следят 42% респондентов с доходом до 550 евро в месяц и 60% с доходом более 2000 евро. Среди 9% опрошенных, которые не считают себя финансово благоразумными, более половины или 52% назвали причиной отсутствие накоплений. Еще 42% признались, что им сложно планировать бюджет. 40% указали, что быстро тратят свои доходы. Более трети или 35% совершают спонтанные покупки. 18% признались, что часто занимают деньги. Женщины чаще мужчин отмечали, что совершают спонтанные покупки. 44% против 21%. Также женщины чаще признавали, что быстро тратят доходы. 46% против 32% мужчин. При этом о частом использовании займов сообщили 24% мужчин и 15% женщин. Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 13 июля, понедельник. Но это счастливые числа для тех, кто в них верит. И просто цифры для всех остальных. Но история сегодня не подвела. События отличные, именинник из тех, про кого хочется говорить.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 13 июля 1871 года в Лондонском хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Организовал ее Харрисон Уэйр, художник и любитель кошек, придумавший стандарты пород и правила судейства. На выставке показали 170 кошек 25 пород. Среди участников был и дикий шотландский кот без одной лапы, видимо, для полноты картины. Публика пришла в восторг. С тех пор кошачьи выставки – явление мировое. Уэйр, кстати, сам возглавлял жюри. 13 июля 1923 года над Лос-Анджелесом официально появилась надпись «Hollywoodland» – реклама нового жилого района на Калифорнийских холмах. Каждая буква – 9 метров в ширину и 15 в высоту. 4000 лампочек. Предполагалось, что реклама простоит полтора года. Осталось навсегда. Правда, в 1949-м слово «Land» убрали. Голливуд стал Голливудом, и эти буквы сделались одним из самых узнаваемых силуэтов в мире. А 13 июля 1930 года в Монтевидео стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу. Матч открытия Франция против Мексики 4-1. Первый гол в истории чемпионатов мира забил француз Люсьен Лоран на 19-й минуте. Европейских команд приехало только 4, остальные побоялись долгого плавания через Атлантику. Чемпионом стали хозяева уругвайцы. Вот с тех пор чемпионат мира – главное спортивное событие планеты, которое смотрят миллиарды. А все началось с одного гола на 19-й минуте. Кто родился в этот день? В 1944 году в Будапеште Эрньо Рубик. Венгерский скульптор, архитектор, изобретатель. В 1974-м, преподавая в Академии дизайна, он наглядно захотел объяснить студентам теорию трехмерных объектов и сделал деревянный куб с двигающимися частями. На то, чтобы самому собрать собственное изобретение, ему потребовалось несколько месяцев. Сегодня продано более 350 миллионов кубиков Рубика. Это самая продаваемая игрушка в истории человечества. Сегодня в честь его рождения отмечается Международный день головоломок. В 1940-м родился Патрик Стюарт, британский актер, начинавший с королевской шекспировской компании, сыгравший едва ли не всего Шекспира. А затем мир узнал его как капитана Жана Люка Пикара из «Звездного пути» и профессора Икс из «Людей Икс». Сегодня ему 86, и он по-прежнему в строю. В 1942-м родился Харрисон Форд, американский актер, номинант на «Оскар», Хан Соло, Индиана Джонс, Рик Деккард из «Бегущего по лезвию» – персонажи, которые давно живут отдельной жизнью от своего исполнителя. И завершаем. Гай Юлий Цезарь. 100-й год до нашей эры. Полководец, политик, писатель, диктатор. Человек, чье имя стало титулом. Цезарь, кайзер, царь. Он перешел Рубикон, завоевал Галлию, реформировал календарь и был убит в мартовские иды. 2000 лет прошло, а имя до сих пор нарицательное. Вот такой сегодня день, 13 июля. Впереди музыка. Оставайтесь с нами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima!
4: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Лето, отпуск, море. Наверное, многие представляют себе эту картину. Конечно же, с бокалом прохладительного напитка в руке. Кажется, что немного алкоголя поможет расслабиться и даже легче перенести жару. Но врачи предупреждают, это как раз тот случай, когда ощущения могут быть обманчивыми. О том, почему в жаркую погоду со спиртным стоит быть особенно осторожным, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Любые спиртные напитки хуже переносятся в жару, предупредил врач-эндокринолог Олег Нанкин. Наиболее неблагоприятным выбором спиртного специалист считает сладкие алкогольные напитки. По его словам, они усиливают жажду и обезвоживание, а также легко пьются, из-за чего человек может незаметно превысить условно-безопасную норму. Употребление крепкого алкоголя, такого как водка, виски, ром или текила, тоже сопряжено с серьезным риском. Он создает ложное ощущение прохлады, хотя на самом деле увеличивает риск перегрева. Если такой алкоголь употребляется на пляже, под открытым солнцем или во время активного отдыха, вероятность теплового удара существенно увеличивается, предупредил Нанкин. Он также отметил, что пиво не подходит для утоления жажды, поскольку оказывает мочегонные действия, из-за чего организм теряет больше жидкости, чем получает. Врач добавил, что признаки перегрева легко спутать с алкогольным опьянением, поэтому помощь может быть оказана слишком поздно. Чтобы снизить риск, специалист посоветовал не пить спиртное в самые жаркие часы, не употреблять его натощак, чередовать каждый бокал с водой и внимательно следить за количеством выпитого.
1: Есть одна особенность жары. Она и без того заставляет организм работать на пределе. Сердце бьется чаще, жидкости теряется больше, тело изо всех сил старается сохранить нормальную температуру. И вот если в этот момент добавить алкоголь, получается не отдых, а дополнительная нагрузка. Самое коварное, пожалуй, в том, что признаки перегрева очень легко принять за обычное опьянение. Кажется, человек просто устал или перебрал, а ведь на самом деле ему уже может потребоваться помощь. Поэтому врачи советуют летом не забывать об самом простом напитке – обычной воде. Она, конечно, может быть не так эффектно смотрится, как коктейль с зонтиком, но зато точно не подведет. Да и вообще, хороший летний вечер запоминается не количеством выпитого, а хорошей компанией, красивым закатом и ощущением, что завтра будет не хуже, чем сегодня. Так что пусть главным поводом поднять бокал этим летом будет хорошее настроение. А вот что именно в этом бокале окажется, лучше выбирать с учетом не только вкуса, но и здравого смысла. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим лето, когда после него остаются только хорошие воспоминания.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
4: Mamma, stēti, dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
3: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras plūkmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
4: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
3: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Вот спорить любят все. Особенно перед большим футбольным матчем. Обычно это выглядит просто. Кто победит, какой будет счет, кто первым забьет гол. Но иногда в игру вступают не только болельщики, но и крупные компании. И тогда дружеская пари становится отличной рекламой с хорошим чувством юмора. О необычном споре двух авиакомпаний расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Авиакомпания Norwegian Air выполнила условия пари с British Airways, заключенного перед четвертьфиналом чемпионата мира 2026 года. После поражения сборной Норвегии в матче против Англии, перевозчик сменил логотип на своей странице в Instagram на логотип британской компании. Хотя для нас турнир закончился, этот матч навсегда останется в наших сердцах. British Airways, желаем всего наилучшего в полуфинале и искренне надеемся, что вы сможете привезти кубок домой, написала авиакомпания Norwegian Air. Норвежский перевозчик инициировал спор, предложив в соцсетях пари, в котором проигравшая сторона была обязана на сутки заменить свой логотип на логотип победителя. Если Норвегия выиграет, вы меняете логотип на наш на один день. И наоборот, по рукам, написали норвежцы. British Airways ответила уверенно: «Не заключайте пари, которые не можете выиграть». На уточняющий вопрос норвежцев: «Это значит, вам страшно?» британцы парировали: «Страшно? Нет же, приятель». В итоге British Airways официально приняла вызов, и стороны заключили пари. Сборная Англии в дополнительное время обыграла Норвегию со счетом 2-1. В полуфинале команда сыграет против Аргентины.
6: Вообще, проигрывать тоже нужно уметь. И, пожалуй, один из признаков хорошего спортивного характера – выполнить обещание, даже если результат оказался не в твою пользу. В этой истории никто не судился, не искал оправданий, не говорил «мы имели в виду совсем другое». Просто пожали друг другу руки, ну, точнее, поменяли логотипы, как и договаривались. И знаете, такие истории мне нравятся, потому что напоминают, спорт – это не только борьба за победу, но и уважение к сопернику. Сегодня, когда в социальных сетях любой спор легко превращается в скандал, особенно приятно увидеть людей и компанию, которые умеют проигрывать достойно. Ну а болельщики получили еще один повод улыбнуться. Хотя есть у меня ощущение, что сотрудники Norwegian Air с нетерпением ждали момента, когда через сутки можно будет вернуть свой логотип обратно. Остается пожелать, чтобы и полуфиналы чемпионата мира подарили нам не только хороший футбол, но и такие вот красивые, увлекательные истории. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим новости, в которых победа – это не только счет на табло, но и умение держать свое слово.
0: Утро на Радио Мелодия. Но новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и наше утреннее общение потихонечку подходит к концу. Как всегда, что-то из мира кино, не что-то, а самые свежие актуальные новости бокс-офиса, буквально напоминающие нам о том, что статистика может стать поводом для глубоких выводов и анализа.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кажется, даже у Диснея появилась еще одна причина вспомнить старую сказку про золотую рыбку. Не каждое желание исполнить можно. На этой неделе в прокат вышла игровая версия «Моаны». Казалось бы, все было на ее стороне. Это один из самых любимых современных мультфильмов Диснея. Дуэйн «Скала» Джонсон снова играет Мауи. Бюджет 250 миллионов долларов и тысячи экранов кинотеатров по всему миру. Однако первый уикенд оказался неожиданно скромным. В Северной Америке фильм собрал всего лишь 43 миллиона долларов, а по всему миру 95 миллионов. Для большинства, конечно, картин это был бы вполне достойный старт, но для блокбастера стоимостью в четверть миллиарда долларов это очень тревожный сигнал. Более того, это один из самых слабых стартов среди всех игровых ремейков Диснея. Даже студия рассчитывала увидеть совсем другие цифры. Примерно 140 миллионов долларов по всему миру в первые выходные. И вот тут возникает интересный вопрос. Почему же зрители, которые 10 лет назад полюбили «Моану», вдруг не спешат смотреть ее снова? Кинокритики считают, что Дисней просто поторопился. Потому что первый мультфильм вышел в 2016 году, а продолжение стало миллиардным хитом, ну, совсем недавно, меньше 2 лет назад. Получается, что зрителям предлагают как бы еще раз посмотреть почти ту же самую историю, хотя еще и предыдущая не успела стать ностальгией. Наверное, есть в этом какая-то закономерность. Мы часто думаем, что если людям что-то понравилось, значит, они обязательно захотят еще. Но любовь к хорошей истории тоже требует времени. Любимую книгу редко перечитывают через неделю после первого прочтения. Любимый фильм не пересматривают каждый месяц. Нужно, чтобы между этими встречами прошло достаточно времени, чтобы появились воспоминания, чтобы захотелось снова вернуться в этот мир. Ну а вообще, Голливуд сегодня живет просто в эпоху ремейков, продолжений и перезапусков. Продюсеров, конечно, можно понять. Гораздо спокойнее вкладывать сотни миллионов долларов в уже известное название, чем рисковать совершенно новой историей. Но зрители, кажется, все чаще напоминают простую вещь. Они готовы возвращаться к любимым героям. Но только не по расписанию студий, а лишь тогда, когда сами успели по ним соскучиться. И это, наверное, хорошая новость, потому что никакие современные технологии, звездные актеры, огромные бюджеты пока не смогли отменить главное правило кино. Мы идем в кинотеатр не потому, что фильм дорогой, а мы идем потому, что нам очень хочется снова пережить ту же самую историю. Всем хорошего дня, пусть у каждого из нас будут фильмы, к которым захочется возвращаться, не потому, что вышла новая версия, а потому, что они действительно стали частью нашей жизни. Ну и я, конечно, вернусь. Вернусь обязательно после 16 часов с новой порцией увлекательных историй.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Утренний час пик перед 9 часами ограничился 4 баллами и 11 более-менее существенными заторами, среди которых продолжает выделяться участок дорожных работ на Карле Ульманя-Гатве в сторону центра. Там перекрыта правая полоса, а пробка протянулась от улицы Лепаяс аж за торговый центр Депо, и там можно оставить порядка 20 минут. Плюс-минус. В других частях города немногочисленные затруднения не превышают 5 минут. Поступила сводка от госполиции за воскресенье. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 42 ДТП, в которых пострадали 4 человека, все четверо велосипедисты. 58 протоколов составили патрульные на нерадивых водителей, трое попали за рулем под хмельком, один в легкой степени, двое пошли по полной программе. То есть уголовное дело, штраф, за одну машину придется выплатить ее компенсационную стоимость, за другую ничего выплачивать уже не нужно. Авто конфисковано в пользу государства. К этой минуте трафик вернулся в желто-зеленый сектор шкалы заторов. На мониторе от 2 до 3 баллов. Будем внимательны на дорогах, ничего не нарушаем и ничего не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного дня.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Бьетес Бьешу Парадизе.
4: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо. Пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Вена. В мире не так много городов, рождающих такое количество красивых ассоциаций, как Вена. Венские вафли, штрудель, торт Захер, шницель и венский кофе, венский бал, вальс и венская опера, а еще венский лес и его сказки. Столица Австрии – город со множеством граней. И все они одинаково сверкающие. Здесь выходит старейшая в мире ежедневная газета, работает старейший в мире зоопарк и проходит рекордное количество конгрессов. В Вене по трубам течет чистейшая альпийская вода, которую можно пить прямо из-под крана. И неудивительно, что город регулярно занимает первые строчки рейтингов самых зеленых и комфортных для жизни городов мира. Местные жители, правда, все равно способны найти в родном городе недостатки. А в австрийском «недовольстве жизнью» сложено немало анекдотов. Венцы и сами нередко посмеиваются друг над другом из-за вечного брюзжания. Но со стороны жители Вены все-таки любят жизнь и умеют ею наслаждаться. Горожане умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Это значит, что в 16 часов в пятницу все как один закончат работу и пойдут в ресторан, где будут сидеть до понедельника. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Примечательная черта горожан – неравнодушное отношение к кофе и, как следствие, огромное количество кофеен во всех районах Вены. Некоторые из них – это настоящие оазисы уюта с мягкими креслами и изящными мраморами.

0: рядами столиками, где можно отдыхать часами. Кофейная традиция в Австрии живет с конца 17 века. Тогда отступающие турки оставили после себя множество мешков с кофе, а австрийцам этот напиток очень понравился. Еще одна старинная традиция Вены – балы. В столице Австрии устраивается до 300 разных балов в год по тем или иным поводам. Раньше их проводили аристократы. Сегодня же на бал могут попасть самые разные люди. Кстати, танцевальные школы – один из самых популярных кружков у венских детей, а неумение танцевать считается дурным тоном. Вена бережно хранит традиции, но есть у этого и обратная сторона. Современных культурных развлечений в городе не так много, как, например, где-нибудь в Германии. Знатоки отмечают, что по сравнению с другими странами Европы, Австрия сильно отстает в плане индустрии развлечений, музыки, медиа и рекламы. Устаревшими выглядят городские вывески, витрины магазинов, газеты и телешоу. Впрочем, венцы относятся к этому с юмором и в ответ на вопрос «Куда ехать, если наступит конец света?» со смехом отвечают «В Вену», потому что там все случается на 20 лет позже.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пуец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Лишь в Видземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал «Дзинтере» «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билежсервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12, плюс 17 градусов. А днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25, плюс 26 градусов. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Лишь в Видземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Ходить на ходулях люди умеют с глубокой древности. Только если сегодня этот вид передвижения используется в цирковых и театральных представлениях, то раньше ходули использовали исключительно в быту. С их помощью переходили вброд реки, загаженные нечистотами улицы средневековых городов и, бывало, отправлялись в дальние странствия. В конце 19 века во французском городке Аркашоне жил скромный пекарь Сильвен Дурнон. Места эти всегда были болотистыми, поэтому он, как и все местное население, с детства умел ходить на ходулях. Дело это он очень любил, а еще всегда мечтал попутешествовать. И вот в 34 года он, наконец, собрался с духом и решил отправиться на всемирную выставку в Париж. А чтобы путешествие было вдвойне приятным, совместил его с хождением на ходулях. Авантюра удалась. В 1889 году Сильвен Дурнон поразил столичную публику тем, что взобрался на ходулях на Эйфелеву башню. Едва вернувшись домой, неутомимый путешественник начал обдумывать новый поход. На этот раз он решил пройти ни много ни мало 3000 километров до Москвы, где как раз намечалась французская промышленно-художественная выставка.
2: «Если проходить в день по 50 километров, то за пару месяцев вполне можно дойти», –
1: размышлял Дурнон и стал готовиться к путешествию. Сделал паспорт, нашел спонсора и 12 марта 1891 года отправился в путь. С собой он взял сумку с бельем, карты и, на всякий случай, револьвер. Расчеты путешественника оказались правильными. Шагая по 50-60 километров в день, Сильвен уже к маю добрался до российской границы. Там его уже ждали. В Каунасе путешественника торжественно встретили офицеры. В Минске приветствовали простые горожане. А 10 мая Дурнон устроил фурор в Москве, где местные жители выбегали на улицы, чтобы поглазеть на диковинку. Ну и, конечно, длинноногий француз стал одним из главных событий международной выставки. Все путешествие заняло у ходулиста-энтузиаста 58 дней. После Москвы Дурнон посетил столицу империи Петербург, после чего поездом отправился на родину. Год спустя во Франции вышла книжка Сильвена Дурнона под названием «За 58 дней на ходулях из Парижа в Москву», а сам путешественник вновь надел белый колпак пекаря и вернулся к любимому делу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пуец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Лишь в Видземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Статуя Давида.
2: Одна из самых знаменитых скульптур в мире, статуя Давида, вызывает восхищение ценителей искусства уже более 500 лет. На ее создание ушло в общей сложности почти полстолетия. В середине 15 века правительство Флоренции решило украсить городской собор статуями 12 ветхозаветных персонажей. Работу поручили скульптору Донателло. Для создания Давида, готовящегося к схватке с Голиафом, во Флоренцию привезли огромный кусок каррарского мрамора. Однако Донателло умер, даже не успев толком начать, и работа остановилась на 40 лет, пока завершить начатое не взялся амбициозный молодой скульптор Микеланджело. За 2 года он выточил из мрамора эталон человеческого тела, увидев который, принимающая комиссия постановила, что статуя настолько восхитительна, что ее необходимо защитить от разрушительных сил природы. Поэтому вместо крыши Флорентийского собора 5-метрового Давида установили в Академии искусств. Сегодня Давид – одно из популярнейших произведений искусства. Неудивительно, что в мире созданы миллионы его копий разных размеров и из разных материалов. Самых известных 4 – 2 во Флоренции и по одной в Москве и Лондоне. А вот власти Иерусалима в 20 веке слепок со знаменитой статуей не взяли, обидевшись, что герой израильского народа изображен в облике итальянца 16 века.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билежу сервис.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацките». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена и Венеция и Неаполь Ференца Листа». В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Baltijas Balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу МСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улица МСАБЦ.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», — сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства, и вместо трех министров был бы один? Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям, сказал Виттенбергс. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Лишь в Видземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Венский шницель.
2: Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан. Так и появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала.

0: подкаст.
1: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Зентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
4: Реклама на радио «Мелодия».

Есть песни, которые звучат как солнечный луч сквозь дождь. Как знак, все не так уж страшно. «Raindrops keep falling on my head» именно такая. Нежная, светлая, с улыбкой, которая теплее любого зонта. Песню написали Берт Бакарах и Хэл Дэвид в 1969 году специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В фильме эта песня звучит в сцене, где герой Пола Ньюмана катается на велосипеде. Момент легкомысленный и трогательный, словно пауза между перестрелками, ведь фильм про двух бандитов-грабителей, я хочу напомнить. Режиссер Джордж Рой Хилл хотел мелодию с солнцем внутри, а Бакарах с Дэвидом это и сделали. Сначала песню предлагали записать Рэю Стивенсу и даже Бобу Дилану, оба отказались. В итоге в студию пришел Би Джей Томас и спел. Седьмой дубль оказался удачным. Голос после ларингита звучал хрипло, но именно эта легкая шероховатость добавила песне человечности. В фильме она звучала в слегка водевильном стиле, с инструментальными вставками, в которых Пол Ньюман выделывал трюки на велосипеде.

0: Сингл же перезаписали чуть позже в Нью-Йорке. И тогда случилось чудо. К январю 70-го Raindrops Keep Falling on My Head возглавила чарты Billboard Hot 100 и стала первым хитом нового десятилетия и разошлась миллионными тиражами. Интересно, что сама песня оказалась многим неподходящей для вестерна. Роберт Редфорд потом признавался: «Я не понимал, как это связано с фильмом. Дождя нет, а песня про дождь казалась глупой идеей, но я ошибался». За эту мелодию Баккарах и Дэвид получили «Оскар» как за лучшую оригинальную песню. Сегодня она кажется знакомой, чуть наивной, но именно в этой наивности ее магия. Это песня о том, что за дождем все-таки приходит солнце. И каждый раз, когда слышишь ее припев, невольно улыбаешься, потому что веришь, счастье действительно уже рядом.
1: Мелодии легенды на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12, плюс 17 градусов, а днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25, плюс 26 градусов. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. Лишь в Видземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Зинтери.
2: The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене –

Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи, деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. Во вторник, 14 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Резьба по яичной скорлупе. Люди чаще всего воспринимают яйцо лишь как съедобный продукт. Но есть мастера, которые догадались, что яйца можно не только есть, но и создавать из них настоящие предметы искусства, превращая яичную скорлупу в тонкое кружево. Резьба по яичной скорлупе или яичный карвинг – редкий вид творчества. И людей, которые умеют создавать кружева из яиц, во всем мире наберется хорошо, если десяток или два. А все потому, что это искусство требует невероятного терпения и где-то даже смирения, если, например, почти готовая работа внезапно разбилась. Яичный карвинг как искусство зародился в Китае. Древние мастера декорировали свои шедевры золотыми нитями, лентами, бисером и даже драгоценными камнями. Некоторые экземпляры со времен правления династии Мин и Цин до сих пор хранятся в музеях мира. Узоры можно вырезать на любой скорлупе – страусиной, гусиной, куриной или перепелиной. Самой тонкой и хрупкой считается куриная и перепелиная скорлупа. С ней приходится работать очень бережно. Вырезание узоров на скорлупе – дело кропотливое. Оно требует от мастера высокой концентрации внимания и усидчивости. Работа над одним произведением может занять от пары часов, если речь идет о перепелином яйце и простом узоре, до нескольких месяцев при сложном узоре на страусином яйце. А наиболее ценными считаются работы, когда маленькое ажурное яичко вставлено в более крупное. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии наблюдается высокая активность клещей. Далее об этом и других событиях более подробно. В июне в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы прошли лечение уже 13 пациентов с клещевым энцефалитом. Пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Чаще всего выявляется возбудитель болезни Лайма, но в больницу в основном попадают пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 таких пациентов. На мой взгляд, это много, подчеркнула главврач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розенталь. У 5, которые находились в особо тяжелом состоянии, было поражение вещества головного мозга менингоэнцефалит. Это те пациенты, которые находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказала Розенталь. Сейчас в больнице продолжает лечение один пациент. Между тем, в холодильнике национальной референс-лаборатории микробиологии много клещей. Их снимают с людей и исследуют. По 10-12 клещей в день, проверяемых на вирус клещевого энцефалита, анаплазму. В прошлом году было много случаев болезни Лайма. В этом году рикетсии. Симптомы похожи на грипп, высокая температура, лихорадка после укуса, рассказала специалист лаборатории Галина Зелтмана. К настоящему времени исследовано около 300 клещей. У многих обнаружен возбудитель болезни Лайма. Если смотреть на зараженность в разрезе недели, почти половина оказывается положительной на боррелиоз, указал специалист лаборатории Гатис Паккарна. При этом далеко не каждый зараженный клещ передает инфекцию человеку. Многое зависит от обстоятельств. Насколько крепкий организм у человека, какая у него иммунная система, конечно, имеет значение и возраст, пояснил Паккарна. Врачи вновь напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс напоминает, клещи предпочитают сидеть на высоких стеблях растений. Там, где траву косят регулярно, клещам жить менее удобно. Им нравится забираться на высокий стебель, чтобы легче прицепиться к своей жертве, отметил энтомолог. До конца текущей недели в Латвии будет светить солнце, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 23, плюс 28 градусов. Местами на побережье будет на градус прохладнее. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно слабый, северный. В пятницу он сменится на южный. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. Воскресенье, скорее всего, станет самым прохладным днем недели. На следующей неделе дожди участятся, температура воздуха понизится и в некоторых местах, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть почти на градус холоднее, чем обычно в июле, а в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Возвращаюсь в студию с очередной порцией совершенно невероятных, безумных историй со всего мира. Вот иногда смотришь на новость и ловишь себя на мысли. Кажется, это уже не строительство, это какой-то другой вид спорта. В Китае открыли крупнейший железнодорожный вокзал в мире. Он находится в городе Чунцин и занимает 1 миллион 220 тысяч квадратных метров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вот чтобы представить себе масштаб этого вокзала, достаточно сказать, что это примерно 170 футбольных полей, разложенных рядышком. Новый вокзал в 6 раз больше знаменитого Grand Central в Нью-Йорке, в 15 раз больше крупнейшего вокзала Европы в Лейпциге и даже вдвое больше площади государства Ватикан. Впечатляют не только размеры. На этом вокзале 29 платформ, 15 железнодорожных путей, 8 уровней, а его платформы длиною по 400 метров рассчитаны на самые длинные китайские скоростные поезда. В часы пик через этот транспортный узел смогут проходить до 16 тысяч человек, пассажиров, то бишь, в час. И самое главное, все это построили всего лишь за 38 месяцев. Причем сначала строителям пришлось буквально убирать с дороги гору. Скалу взрывали, выравнивали площадку, а затем использовали почти 2 миллиона кубометров бетона, 360 тысяч тонн стали и труд 40 тысяч человек, которым помогала целая армия строительных роботов. Конечно, когда слышишь такие цифры, первое чувство – удивления. А потом приходит другая мысль. Человечество вообще очень любит строить вещи, которые кажутся невозможными. Вот когда-то люди говорили, что невозможно проложить железную дорогу через горы. А потом появились тоннели, потом мосты через проливы, а вот теперь появляются вокзалы размером с небольшой город. Наверное, каждая эпоха оставляет после себя не только книги, музыку и картины. Она оставляет сооружения, по которым потомки понимают, о чем мечтали люди своего времени. Для древних египтян такими символами стали пирамиды. Для 19 века это были железные дороги. А для нашего времени, похоже, гигантские транспортные узлы, которые соединяют огромные города быстрее, чем мы можем даже себе это представить. И еще одна деталь, которая мне кажется важной. Мы часто воспринимаем вокзал как место, где нужно просто дождаться своего поезда. Но ведь на самом деле вокзал – это место, где каждый день начинаются тысячи новых историй. Кто-то едет домой, кто-то отправляется в отпуск, кто-то впервые увидит море, а кто-то встретит человека, который изменит всю его жизнь. Получается, даже самый большой вокзал мира строят не ради бетона и стали. Его строят ради людей, которые будут через него проезжать. Хорошего вам вечера, и пусть все дороги, которые ждут нас впереди, приводят только к хорошим событиям. Ведь любое большое путешествие, как известно, начинается с первого шага или с первого перрона.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Да!
5: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mamma, tēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras klubmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Лето, отпуск, море. Наверное, многие представляют себе эту картину. Конечно же, с бокалом прохладительного напитка в руке. Кажется, что немного алкоголя поможет расслабиться и даже легче перенести жару. Но врачи предупреждают, это как раз тот случай, когда ощущения могут быть обманчивыми. О том, почему в жаркую погоду со спиртным стоит быть особенно осторожным, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Любые спиртные напитки хуже переносятся в жару, предупредил врач-эндокринолог Олег Нанкин. Наиболее неблагоприятным выбором спиртного специалист считает сладкие алкогольные напитки. По его словам, они усиливают жажду и обезвоживание, а также легко пьются, из-за чего человек может незаметно превысить условно-безопасную норму. Употребление крепкого алкоголя, такого как водка, виски, ром или текила, тоже сопряжено с серьезным риском. Он создает ложное ощущение прохлады, хотя на самом деле увеличивает риск перегрева. Если такой алкоголь употребляется на пляже, под открытым солнцем или во время активного отдыха, вероятность теплового удара существенно увеличивается, предупредил Нанкин. Он также отметил, что пиво не подходит для утоления жажды, поскольку оказывает мочегонное действие, из-за чего организм теряет больше жидкости, чем получает. Врач добавил, что признаки перегрева легко спутать с алкогольным опьянением, поэтому помощь может быть оказана слишком поздно. Чтобы снизить риск, специалист посоветовал не пить спиртное в самые жаркие часы, не употреблять его натощак, чередовать каждый бокал с водой и внимательно следить за количеством выпитого.
1: Есть одна особенность жары. Она и без того заставляет организм работать на пределе. Сердце бьется чаще, жидкости теряется больше, тело изо всех сил старается сохранить нормальную температуру. И вот если в этот момент добавить алкоголь, получается не отдых, а дополнительная нагрузка. Самое коварное, пожалуй, в том, что признаки перегрева очень легко принять за обычное опьянение. Кажется, человек просто устал или перебрал, а ведь на самом деле ему уже может потребоваться помощь. Поэтому врачи советуют летом не забывать об самом простом напитке – обычной воде. Она, конечно, может быть не так эффектно смотрится, как коктейль с зонтиком, но зато точно не подведет. Да и вообще, хороший летний вечер запоминается не количеством выпитого, а хорошей компанией, красивым закатом и ощущением, что завтра будет не хуже, чем сегодня. Так что пусть главным поводом поднять бокал этим летом будет хорошее настроение. А вот что именно в этом бокале окажется, лучше выбирать с учетом не только вкуса, но и здравого смысла. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим лето, когда после него остаются только хорошие воспоминания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер «Шепах» в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец ИПСАБЦ.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем нашу программу на радио «Мелодия». И вот признайтесь честно, с вами наверняка тоже такое бывало. Заходишь в комнату, останавливаешься и понимаешь, что совершенно забыл, зачем сюда пришел. Пару секунд стоишь с очень умным видом, потом возвращаешься обратно, и вдруг память волшебным образом возвращается. Оказывается, у этого странного явления есть вполне научное объяснение. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ученые объяснили, почему после перехода в другую комнату мозг иногда словно стирает недавнюю задачу. Многие хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда заходили в другую комнату и внезапно забывали, зачем пришли. Ученые объясняют, что это связано не с ухудшением памяти, а с особенностями работы мозга, который по-новому обрабатывает информацию при смене окружающей обстановки. Специалисты называют это явление эффектом дверного проема. Согласно исследованиям, переход из одного помещения в другое может стать своеобразной границей, после которой мозг переключается на новый контекст и временно отодвигает предыдущую задачу на второй план. Одно из первых исследований этого феномена провели психологи Университета Нотр-Дам. В ходе экспериментов участники переносили различные предметы между комнатами, а ученые оценивали, насколько хорошо они помнили свои действия. После пересечения дверного проема вероятность забыть первоначальную цель заметно возрастала. Исследователи объясняют, что рабочая память тесно связана с окружающей обстановкой. Когда человек оказывается в новом помещении, мозг начинает обрабатывать новую информацию и частично освобождает ресурсы, из-за чего недавняя задача может быстро забыться. При этом более поздние исследования показали, что подобный эффект проявляется не всегда. Чаще всего он возникает в ситуациях, когда человек уже перегружен информацией, одновременно выполняет несколько задач или пытается удержать в памяти большое количество данных. Специалисты отмечают, что похожий механизм работает и при переключении между разными видами деятельности. Например, человек может закрыть одно окно на компьютере, открыть другое и неожиданно забыть, что именно собирался сделать.
6: Как же приятно иногда узнать, что ты не становишься рассеянным. Что это не возраст, не усталость и не, знаете, как говорят, память уже не та. Просто мозг работает по своим правилам, причем довольно логичным. Для него дверь – это своего рода новая глава. Перешел порог – значит, начинается другая ситуация. Можно освобождать место для новой информации. Правда, иногда вместе с ненужным он убирает и очень нужное, например, мысль о том, что вы пошли за очками, которые, кстати, у вас уже давно на голове. Вообще, современный человек перегружает мозг гораздо сильнее, чем ему хотелось бы. Сообщения, звонки, десятки открытых вкладок в компьютере, несколько дел, которые он делает одновременно. Неудивительно, что иногда мозг говорит «стоп, давай-ка решать по одной задаче». Так что совет ученых звучит неожиданно просто. Перед тем, как выйти из комнаты, на секунду мысленно скажите себе, что именно вы собираетесь сделать. Вот, знаете, это хороший совет ведь не только для памяти. Иногда полезно вообще ненадолго остановиться. Собраться с мыслями и только потом идти дальше. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы любим новости, после которых становится понятно, что с памятью все не так уж и плохо.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и вот что, если в путешествии главное не приехать быстрее, а наоборот ехать подольше? В Польше придумали необычный проект с говорящим названием, который можно перевести как «неспешный». По выходным по стране отправляются специальные туристические поезда, которые не гонятся за скоростью, а проходят по самым красивым маршрутам. Через Верхнюю Силезию, Балтийское побережье, юг страны, предгорья Карпат и Судетов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Для этих поездок специально восстановили вагоны 80-х годов. Внутри атмосфера прошлых десятилетий, но, конечно, с современным комфортом. Где-то составы тянут старые электровозы, знакомые нескольким поколениям поляков, а некоторые локомотивы даже специально покрасили в исторические цвета 70-х годов. Получается, не просто поездка, а небольшое путешествие по времени. Есть, конечно, и вагон-ресторан, где вместо модных гастрономических экспериментов предлагают классическую польскую кухню. Журек, бигос, яблочный пирог, домашний компот. И, пожалуй, это тот редкий случай, когда никто не торопится доесть быстрее, потому что впереди еще несколько часов красивых видов за окном. Интерес к этим поездам неспешным оказался настолько большим, что билеты на первый рейс из Варшавы в Закопане раскупили всего за один день. И знаете, мне кажется, что это очень точная примета нашего времени. Ведь еще недавно весь мир соревновался, кто быстрее. Быстрее интернет, быстрее поезд, быстрее доставка, быстрее отпуск. Прилетел, сделал фотографии, улетел. А вот теперь все чаще появляется другое слово – slow – медленно. Медленно путешествовать, медленно готовить, медленно пить утренний кофе. Даже книги люди снова начинают читать не урывками, а по вечерам, без спешки. Парадокс в том, что иногда именно медленный путь оставляет самые яркие воспоминания. Мы прекрасно помним поездки, где за окном мелькали поля, реки, маленькие станции. Помним разговоры с попутчиками, чай в стакане с подстаканником. Даже ожидание на полустанке иногда запоминается лучше, чем сама цель путешествия. Получается, что дорога – это вовсе не пауза между двумя событиями. Иногда она и есть главное событие. Может быть, поэтому интерес к железнодорожным путешествиям сейчас снова растет по всей Европе. Люди начинают понимать, удовольствие не всегда в том, чтобы добраться первым. Иногда настоящее удовольствие просто смотреть в окно и никуда не торопиться. Так что, если день несется ваш слишком быстро, попробуйте хотя бы ненадолго сбавить скорость. Возможно, именно в эти спокойные минуты и происходит все самое важное. Хорошего вам вечера, приятных дорог, и пусть в вашем расписании иногда находится место для путешествия без спешки. Оставайтесь на волне радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Довольно спокойный трафик в эти минуты в латвийской столице. Погода хорошая, ярко светит солнце, лето в разгаре, и соответствующее настроение правит бал и во многом предопределяет направление движения. Куда-нибудь за город, на дачу, на природу, к водоемам и так далее. Тем временем трафик приближается к 5 баллам, дороги загружены на 47%. 19 заметных заторов, но это количество постоянно увеличивается. Ярко выраженными на интерактивной карте города выглядят участки на Карля-Ульманягатва перед улицей Лепа, причем в обоих направлениях. Еще одна пробка наметилась со стороны Островного моста в направлении Венебазгатве. Кроме того, здесь произошло еще и ДТП. В других частях города отметим заторы от 10 минут. На улице Юглас в сторону Мурьяню, на Густава Замгалагатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали. В центре города притормаживает улица Валдемара в сторону Вантового моста. Ну, в общем и целом, еще можно проехать без серьезных затруднений, куда нужно, если правильно спланировать маршрут. С учетом мест дорожных работ и связанных с этим ограничений и перекрытий. Будьте внимательны и сами ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного продолжения дня. Только что получили сообщение от водителя грузовика Виктора о ДТП.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Круспилс в сторону Румбулы, прямо перед светофором, с гранита авария. Направление в сторону Румбулы, в центр, все вроде бы как движется хорошо. Очередь уже начинается от Котлакауна. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы.

0: Tas ielā 72 Rīgā. Alkometrika, alkometrika un piesoda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrika LV.
1: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Брежнева. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Виа Маргутта. Расположенная в историческом центре Рима, небольшая и тихая улочка под названием Виа Маргутта во второй половине прошлого века стала безумно популярной как среди местных жителей, так и среди туристов. Своей славой она обязана легендарному фильму «Римские каникулы». Именно здесь, по адресу Виа Маргутта 51, жил главный герой картины – Джо Брэдли. Официальной версии происхождения имени у улицы не существует. Есть лишь городская легенда, по которой Виа Маргутта, что можно перевести как «морская капля», была названа в честь ручья, когда-то здесь протекавшего и служившего местным жителям обычной сточной канавой. Тогда эта улица представляла собой задворки более престижной Виа дель Бабуино, расположенной параллельно. А оселились на Виа Маргутта лишь кучера, ремесленники и строители, которым позже, в средние века, присоединились бедные иностранные художники. Теперь же, когда улица обрела свой нынешний статус кинодостопримечательности, дома на ней с радостью покупают богатые горожане и знаменитости. В свое время здесь жили такие люди, как Федерико Феллини, Джанни Родари и, например, Ренато Кутузо. Учитывая славу Виа Маргутта и любовь к ней деятелей искусства, здесь проводится фестиваль «100 художников Виа Маргутта», в рамках которого выставляется более 1000 картин. Посмотреть на эту выставку, превращающую улицу в настоящую художественную галерею, приезжают ценители со всего мира.
2: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Перепутавшая медикаменты медсестра детской больницы признала свою вину. Далее об этом и других событиях более подробно. Медсестра детской клинической университетской больницы, обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала предназначенные для пациента медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил перед судебным заседанием защитник обвиняемой Алдис Лейпинч. Он указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. По словам адвоката, его клиент переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину, раскаивается в содеянном. Лейпинч также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл. Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем. В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнение участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Решение будет оглашено на открытом судебном заседании. На фоне непрекращающихся потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии назначенный министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Политик отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников. Помощь будет оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Это вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского Союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 годах. У нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращения на белорусскую сторону, сказал назначенный министр. Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают. Затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий, отметил назначенный министр внутренних дел Литвы. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Вот знаете, есть вещи, которые не выходят из моды. Ну, например, хорошая музыка, конечно же, хорошее кино и золото. Археологи находят золотые украшения, которым тысячи лет, протирают их от пыли, и они снова сияют почти так же, как в тот самый день, когда их сделал какой-нибудь древний ювелир. Долгое время считалось, что секрет прост. Золото, дескать, металл благородный, с кислородом почти не реагирует. Но оказывается, все гораздо интереснее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые из Тулейнского университета в США выяснили, что золото буквально защищает само себя. Они смоделировали поведение атомов на поверхности металла и обнаружили удивительную вещь. Когда золото сталкивается с кислородом, атомы на его поверхности не остаются неподвижными, а перестраиваются в особый защитный узор. Получается своеобразный атомный щит, который практически не дает кислороду вступить в реакцию с металлом. По расчетам исследователей, такая перестройка уменьшает вероятность окисления не в два как раза, даже не в тысячу раз, а в миллиарды и даже триллионы раз. Именно поэтому золотые кольца не покрываются тусклой пленкой, а монеты и украшения могут пережить целые цивилизации. Но самое интересное – это не ювелирные украшения. Понимая, как именно золото включает свою природную защиту, ученые надеются научиться временно ее отключать. Тогда золото сможет гораздо эффективнее работать в роли катализатора, ускорять химические реакции, которые используются в промышленности, медицине и экологически чистой энергетике. Получается красивая история. Мы привыкли думать, что золото ценно тем, что оно красивое. А оказывается, оно еще и невероятно умное, если так вообще можно сказать о металле. И знаете, в этом любопытная жизненная мудрость. Настоящая прочность далеко не всегда выглядит как жесткость. Иногда лучшее средство защиты – не сопротивляться каждому воздействию, а вовремя перестроиться. Не ломаться, а изменить свое положение так, чтобы удар прошел мимо. Похоже, золото знает этот секрет уже миллиарды лет. А мы только-только начинаем это понимать. Хорошего вам вечера. Пусть рядом будут люди, рядом с которыми время не тускнеет, как не тускнеет настоящее золото. Оставайтесь на волне радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
6: Хорошо.
5: В Юрмале и летом баня всем правит.
6: Хорошо, пяточки, пяточки.
5: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в «Дзинтере». The Beatbox.
9: Билеты, Билежус-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И знаете, когда-то туристы привозили из отпуска магнитик на холодильник. Сегодня многие привозят ролики для соцсетей. Красивый закат, бассейн с видом на океан, завтрак на террасе. Для кого-то это просто воспоминание, а вот для кого-то уже часть работы. Именно здесь все чаще возникают вопросы у властей различных стран. О том, какие новые правила вводит Индонезия для блогеров и создателей контента, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Индонезия усиливает контроль за соблюдением визового режима иностранными блогерами и создателями интернет-контента. Иммиграционные власти страны предупредили, что иностранцы, создающие коммерческий контент по туристической визе, могут быть депортированы и даже пожизненно лишены права на въезд в страну. Как передает Окху Аз ссылкой на индонезийские СМИ и австралийские дипломатические службы, туристическая виза не дает права заниматься деятельностью, имеющей коммерческую ценность. Под это определение власти Индонезии относят не только оплачиваемую рекламу, но и публикации в социальных сетях, размещаемые в обмен на бесплатное проживание в гостиницах, питание, спа-услуги, экскурсии или другие бонусы от местного бизнеса. Австралийский правительственный портал Smart Traveler, которым управляет Министерство иностранных дел и торговли страны, рекомендовал гражданам заранее убедиться, что они получили подходящую визу, если планируют создавать в Индонезии контент, приносящий доход или публикуемый в рамках рекламного сотрудничества. В Главном управлении иммиграции Индонезии ранее также разъяснили, что при оценке возможного нарушения учитываются не только денежные выплаты, но и цель пребывания иностранца, характер его деятельности и наличие экономической выгоды. При этом нарушение может быть зафиксировано даже в том случае, если рекламный контент будет опубликован уже после отъезда из Индонезии. Для контроля за соблюдением правил власти усилили проверки на Бали, где сосредоточено большое число иностранных блогеров, цифровых кочевников и удаленных работников. По данным иммиграционной службы Индонезии, с 1 января по 12 апреля текущего года на Бали были депортированы 165 иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Еще 62 человека были задержаны. По сути, речь идет не столько об изменении визового законодательства, сколько о принципиально новом подходе к его применению. Если раньше многие иностранные блогеры и инфлюенсеры считали, что туристическая виза позволяет создавать контент при отсутствии прямой денежной оплаты, то теперь индонезийские власти дают понять: любой контент, создаваемый с коммерческой целью или в обмен на товары и услуги, может рассматриваться как трудовая деятельность и требует наличия рабочей визы.
1: Эта история на самом деле гораздо шире, чем кажется. Она не только про блогеров, она про то, как меняется наш мир. Еще лет 10 назад никому бы и в голову не пришло, что фотография завтрака может считаться частью профессиональной деятельности. Сегодня же многие путешествуют именно для того, чтобы создавать контент. И если за красивый пост человек получает бесплатный номер в отеле или экскурсию, государство вполне логично задает вопрос: а это уже отдых или все-таки работа? Наверное, поэтому все больше стран начинают смотреть не только на то, получил ли человек деньги, но и на то, зачем он вообще сюда приехал. И это хороший повод вспомнить простое правило. Перед поездкой стоит узнать не только прогноз погоды, но и местные законы. Потому что отпуск может закончиться гораздо раньше запланированного, если выяснится, что туристическая виза оказалась не туристической. Так что пусть из путешествий привозятся красивые фотографии, яркие впечатления, хорошие воспоминания, а вопросы миграционной службы лучше оставить кому-нибудь другому. Оставайтесь с радио «Мелодия», мы рассказываем о мире, который меняется быстрее, чем успевают обновляться путеводители.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Вот спорить любят все, особенно перед большим футбольным матчем. Обычно это выглядит просто. Кто победит, какой будет счет, кто первым забьет гол. Но иногда в игру вступают не только болельщики, но и крупные компании. И тогда дружеское пари становится отличной рекламой с хорошим чувством юмора. О необычном споре двух авиакомпаний расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
3: Авиакомпания Norwegian Air выполнила условия пари с British Airways, заключенного перед четвертьфиналом чемпионата мира 2026 года. После поражения сборной Норвегии в матче против Англии, перевозчик сменил логотип на своей странице в Instagram на логотип британской компании. Хотя для нас турнир закончился, этот матч навсегда останется в наших сердцах. British Airways, желаем всего наилучшего в полуфинале и искренне надеемся, что вы сможете привезти кубок домой, написала авиакомпания Norwegian Air. Норвежский перевозчик инициировал спор, предложив в соцсетях пари, в котором проигравшая сторона была обязана на сутки заменить свой логотип на логотип победителя. «Если Норвегия выиграет, вы меняете логотип на наш на один день. И наоборот, по рукам», — написали норвежцы. British Airways ответила уверенно: «Не заключайте пари, которые не можете выиграть». На уточняющий вопрос норвежцев: «Это значит, вам страшно?» британцы парировали: «Страшно? Нет же, приятель». В итоге British Airways официально приняла вызов, и стороны заключили пари. Сборная Англии в дополнительное время обыграла Норвегию со счетом 2-1. В полуфинале команда сыграет против Аргентины.
2: Вообще, проигрывать тоже нужно уметь. И, пожалуй, один из признаков хорошего спортивного характера – выполнить обещание, даже если результат оказался не в твою пользу. В этой истории никто не судился, не искал оправданий, не говорил «мы имели в виду совсем другое». Просто пожали друг другу руки, ну, точнее, поменяли логотипы, как и договаривались. И знаете, такие истории мне нравятся, потому что напоминают – спорт – это не только борьба за победу, но и уважение к сопернику. Сегодня, когда в социальных сетях любой спор легко превращается в скандал, особенно приятно увидеть людей и компанию, которые умеют проигрывать достойно. Ну а болельщики получили еще один повод улыбнуться. Хотя есть у меня ощущение, что сотрудники Norwegian Air с нетерпением ждали момента, когда через сутки можно будет вернуть свой логотип обратно. Остается пожелать, чтобы и полуфиналы чемпионата мира подарили нам не только хороший футбол, но и такие вот красивые, увлекательные истории. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы любим новости, в которых победа – это не только счет на табло, но и умение держать свое слово.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, возвращаемся к нашей непостоянной рубрике «Книга на вечер». И, как всегда, вот зайдя в «Полярис», обнаружил там на полочке очень уютный, я бы сказал, такой привлекательный детектив Колин Кембридж «Приглашение на убийство». Сегодня вечером в Бичем Хаусе произойдет убийство. Но кто устоит перед таким приглашением? Убийство, конечно же, всего лишь салонная игра. Но когда приходит время назвать имя убийцы, выясняется, что хозяин дома мертв по-настоящему. Знакомьтесь, приглашение на убийство Колин Кембридж, уютный детектив в лучших традициях Агаты Кристи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Колин Кембридж пишет обаятельные ретро-детективы, вдохновленные самой королевой детектива. И у нее гениальный ход. Главная героиня серии Филлида Брайт, экономка Агаты Кристи. Та самая, что безупречно ведет хозяйство в загородном доме писательницы и попутно раскрывает преступления не хуже Эркюля Пуаро. Критики называют книги Кембридж смесью аббатства Даунтон и настоящей головоломки в духе Агаты Кристи. Это уже третье расследование Филлиды Брайт, и на сей раз все закручено вокруг модной салонной игры «Убийство». Новые в округе хозяева, супруги Оксли, устраивают вечеринку. Друзья играют подозреваемых, а сам мистер Оксли блестяще исполняет роль трупа. Только вот когда приходит момент раскрыть разгадку игры, оказывается, что жизнь подражает искусству. Хозяин действительно мертв. Инспектора рядом нет, расследование берет в свои руки Филлида, и чем дальше, тем интереснее. Она замечает, что роли, которые гости играли в игре, странным образом совпадают с их настоящими мотивами. Похоже, повод убить хозяина был у каждого, и в игре, и в жизни. А убийца по правилам играть не собирается. В общем, это классический уютный детектив, тот жанр, который читаешь с чашкой чая под пледом. Здесь нет крови и жестокости ради шока. Вся прелесть в остроумной головоломке, обаятельных чудаковатых персонажах и той самой сухой английской иронии. Загадка выстроена честно, все улики на виду, настоящие фанаты Агаты Кристи будут в восторге. Ну а сам роман – это омаж знаменитому «Объявлено убийство королевы детектива». Отдельный бонус для поклонников – сама Агата Кристи появляется на страницах как персонаж, а ее беседы с Филлидой – маленькое удовольствие для тех, кто любит игру с классикой. «Приглашение на убийство» – идеальный выбор, если вы соскучились по классическому детективу – умному, уютному и с щепоткой юмора.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
5: Jaunies piedzīvojumu vasarā Līvu akvaparkā!
6: Mamma, tēti, dzīve bet mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондер Сава. На сцене –

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
1: Венский шницель. Одно из самых известных в мире блюд австрийской национальной кухни – венский шницель. Представляет он собой очень большой, иногда даже превышающий размеры тарелки, но при этом тонкий шницель в панировке. Традиционно готовится это блюдо из телятины. Но существует также свиной венский шницель, что можно назвать скорее исключением, чем правилом. А потому это обязательно дополнительно оговаривается в меню. Блюдо это впервые было упомянуто в кулинарной книге в 1884 году. По одной из версий, рецепт его попал в Вену из Италии, а прообразом венского шницеля была отбивная по-милански. В Австрии же способ ее приготовления был немного доработан. Так и появилась на свет главная кулинарная достопримечательность этой страны – венский шницель. Это название за блюдом закрепилось уже в конце 19 века. Венский шницель принято подавать с зеленым салатом и отварным или жареным картофелем с петрушкой, а также сервировать долькой лимона и зеленым сельдереем.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Почти половина жителей Латвии поддерживают развитие ветроэнергетики. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 45% населения поддерживают развитие ветроэнергетики, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития со ссылкой на опрос, проведенный исследование.

0: исследовательским центром Норстат Латвия. В то же время 26% жителей Латвии не поддерживают развитие ветроэнергетики, а 29% не знают, поддержали бы они его или нет. Данные опроса показывают, что развитие ветроэнергетики в Латвии поддерживают 52% мужчин и 36% женщин. Большую поддержку использованию энергии ветра выражают более молодые люди и экономически более активное население. Развитие ветропарков поддерживают 62% жителей в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53% жителей в возрастной группе от 18 до 29 лет, тогда как в возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель составляет 32%. На вопрос о том, должна ли Латвия столь же активно развивать морские ветропарки, если это целенаправленно делают другие страны Балтийского моря, а именно Эстония, Литва и Польша, 40% респондентов ответили, что Латвии следует развивать свои проекты так же активно. 17% выступают за осторожное развитие. В свою очередь, 23% респондентов считают, что Латвии не следует развивать подобные проекты. У 20% опрошенных нет конкретного мнения. На вопрос о том, какой информации населению не хватает о латвийско-эстонском трансграничном проекте по строительству морского ветропарка в Балтийском море Elwind, 37% респондентов указали на нехватку информации о том, как проект может повлиять на цены на электроэнергию в Латвии. В свою очередь, 33% хотят знать, каким будет влияние ветропарков на окружающую среду. И еще столько же, 33% респондентов желают выяснить, какую выгоду от ветропарка получит общество. В среду, 15 июля, в Кековском крае праздничным велопарадом и концертом откроют финальный участок объединенной пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Кеково. Праздничный велопарад стартует в 18 часов в Кекове, Одукалнс, в районе улицы Малу. Участники проедут по новому велопути до места отдыха Негиши в Катлакалнсе, где в 19 часов начнется концерт. Протяженность новой велодорожки Рига-Кеково составляет более 8,5 километров. В самой Риге работы еще продолжаются. Завершить работы на рижском участке планируется в течение строительного сезона 2026 года. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. В Нидерландах разработали необычный бетон, который после строительства сам постепенно покрывается мхом. Специально для этого его сделали более пористым. Такая поверхность лучше удерживает влагу, а мху легче за нее зацепиться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вообще-то мох и раньше прекрасно рос на старых бетонных стенах. В Нидерландах насчитывается более 500 видов мха, и около 40 из них способны жить практически на любой твердой поверхности – на камне, кирпиче или бетоне. Но раньше все это происходило случайно, а вот теперь архитекторы предлагают превратить этот процесс в часть проекта. Дело тут вовсе не только в красоте. Мох способен очищать воздух, снижать температуру внутри здания в жаркие дни на несколько даже градусов, частично поглощать городской шум и не давать стенам так сильно нагреваться на солнце. А еще мху не нужна почва. В отличие от большинства растений, мох получает почти все необходимые вещества через свои листья, а корешки используют только для того, чтобы удерживаться на поверхности. Разработчики считают, что такой бетон можно применять при строительстве жилых домов, складов и даже крупных дата-центров, которым особенно важно меньше нагреваться летом. В общем, знаете, история-то кажется очень современной. Долгие годы человек пытался победить природу. Все должно быть идеально ровным, гладким, стерильным. Лист упал – убрать. Трава выросла – между плитками вырвать. Мох появился на стене – срочно очистить. А теперь оказывается, что иногда природа вовсе не враг, а отличный помощник. Вместо того, чтобы бесконечно бороться с жарой мощными кондиционерами, можно позволить стене немного позеленеть. И вместо того, чтобы искать место для нового сквера, можно сделать зеленым сам фасад дома. Вообще, многие самые интересные изобретения сегодня рождаются не тогда, когда человек говорит природе: «А сейчас я тебе покажу, как надо», а когда задается совсем другой вопрос: «А как это делаешь ты?» И, может быть, это одна из самых полезных привычек будущего. Не все переделывать под себя, а иногда просто внимательно посмотреть, какие решения природа выдумала без нас. Всем хорошего вечера. Пусть вокруг будет больше зелени, даже там, где ее совсем не ждешь. Оставайтесь на волне радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Лачбиша. Если ехать с моста Островного в сторону Сатыхлас, произошла авария. Там, где сужение из-за ремонта, машинки на месте правую полосу перекрывают, полиция на месте работает. Всем удачи на дорогах.
2: Начали выпуск сообщений от Алексея Счастливчика о ДТП на Лачбише. Еще одно инфо прислал водитель такси Александр Рязанов, которым рассказал об аварии на Каменном мосту в сторону Пардаугавы. На спуске в правом ряду столкнулись две машинки. Нужно просто быть внимательнее. Александр предположил, что этот инцидент ненадолго, да и сама парочка не слишком мешает движению. Завершился, по сути, вечерний час пик на 8 баллах. Это нормальный показатель для летнего вечера. Ну вот 43 затора на максимуме, примерно в половине шестого, это показатель далеко не максимальный. В данный момент заторы снизились до 5 баллов, да и четверка уже не за горами. Тем не менее, в городе хватает сложных мест, и даже сейчас на Карля Ульмане в обоих направлениях, как со стороны Островного моста, так и со стороны Юрмалского шоссе, остаются приличные пробки. Плотно на участке Лелар-Басканцем-Ивантовый мост и в обратном направлении. Около 10 минут можно оставить на Густава-Замгалагатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали, а также на улице Юглас в направлении перекрестка с Муринью. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. В завершение еще послушаем сообщение от водителя грузовика Александра Карташова.
3: Добрый вечер. Дорожная информация от тайного агента Александра. На Крустус и Гранит уже аварию разобрали. А вся пробка получается, потому что хитрозады и по левой полосе там возле гринды все залазят. И все. Большегрузы мучаются, говорю, тыркаются. Пока они разгоняются, эти залазят и приходится резко тормозить. Включите голову. Большегрузы же не так легко остановиться. Приходится резко тормозить. Как-то так. Всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
5: Я уезд пяти бой в Масарай, Ливо Аквапарка.
6: Мама стоит дирбит мус. Слыдка у меня с Уденс плюс. Уденс приеки, Бернес гайда. Его стыкнет, камерс смайда.
5: Поздравляю, Лёша, с атрацией. Саула на Масарас клубмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
6: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
5: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая объясняет, почему комары выбирают определенных людей в качестве своих жертв.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Так, давайте разберем это. Очередная вечеринка на природе, и пока одних вообще не трогают, других, ну, буквально съедают заживо.
3: Да-да, до боли знакомая история.
2: Сегодня у нас детальный разбор свежих материалов BBC, и они полностью меняют взгляд на весь этот процесс. Ведь комары — это не просто какие-то хаотичные вредители.
3: О нет, далеко не хаотичные.
2: Это настоящие высокотехнологичные биодроны. Они прямо сканируют местность в поисках конкретной цели.
3: И что здесь особенно увлекательно, вся их система навигации жестко заточена под поиск белка. Он жизненно необходим самкам для развития яиц.
2: То есть они вылетают на охоту с четко заданной миссией?
3: Абсолютно. И захват цели начинается издалека, примерно метров с 10. Первичный триггер для их, скажем так, дальнего радара – это тепло и шлейф углекислого газа.
2: Углекислого газа от нашего дыхания?
3: От дыхания и от кожи, да. То есть любой интенсивный внутренний двигатель делает цель более заметной.
2: Ускоренный метаболизм.
3: Именно. Например, при беременности или после тяжелой тренировки выброс CO2 увеличивается, а температура тела повышается.
2: Ничего себе! То есть вспотевший после пробежки человек светится для комара в темноте, ну, как неоновая вывеска круглосуточного ресторана?
3: Ха-ха. Отличное сравнение. Человек оставляет плотный тепловой след, по которому москит легко выходит на группу людей.
2: Но это только базовая механика.
3: То есть дальний радар лишь приводит насекомое в нужную локацию, так?
2: Да.
3: Когда комар оказывается примерно в метре от компании из нескольких человек, углекислый газ перестает быть информативным маркером. Фон становится слишком общим.
2: Ага.
3: И вот тут включается система ближнего наведения. Ключевую роль начинает играть микробиом кожи.
2: И вот тут становится действительно интересно. Ведь долгое время было принято винить во всем так называемую сладкую кровь.
3: О да, классический миф. Но реальность оказалась сложнее. Наша кожа постоянно выделяет жирные кислоты и пептиды. Сами по себе они ничем не пахнут.
2: Запах создают бактерии.
3: В точку. Бактерии на коже расщепляют эти вещества, выделяя летучие органические соединения. И их насчитывается более 500 видов.
2: Ого, 500 видов?
3: Да. Но исследователи обратили особое внимание на карбоновые кислоты. Был эксперимент с нейлоновыми рукавами, пропитанными запахом разных людей.
2: Ага, я читал об этом в статье.
3: Москиты уверенно летели к образцам с высокой концентрацией именно карбоновых кислот, игнорируя остальные.
2: Да, и разница в привлекательности доходила чуть ли не до стократных значений. В 100 раз. Но слушай, возникает логичный вопрос.
3: Какой?
2: Если проблемы исключительно в продуктах жизнедеятельности бактерий, разве нельзя, ну, просто взять жесткое антибактериальное мыло, смыть флору, и химический маркер исчезнет вместе с ней?
3: Если мы свяжем это с общей картиной, то станет ясно, что этот механизм так не работает.
1: Продолжим этот увлекательный разговор о комарах и их выборе непростом буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к разговору о том, почему комары выбирают определенный тип людей. Настя Лавринович и Алексей Филимонов разбирались в том, как защитить себя от этой проблемы и почему предрасположенность к укусам является частью наследственности и неизменной на протяжении всей жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Да, без бактерий человеческий пот вообще не имеет запаха. Но микробиом – это самовосстанавливающаяся экосистема.
4: То есть он возвращается?
3: За считанные часы, причем в тех же пропорциях. Кожа обладает собственной кислотной мантией. Более того, масштабные исследования на однояйцовых близнецах доказали, уникальный профиль микробиома обусловлен генетически.
4: Ух ты! Значит, геном формирует структуру кожи?
3: И ее секрецию, да. Создавая идеальную, ну или непригодную среду для конкретных штаммов бактерий. Эта привлекательность стабильна годами.
4: Получается, привлекательность заложена прямо на уровне ДНК. Тогда попытки изменить запах изнутри с помощью народного фольклора, ну там есть чеснок, принимать витамин В, они заранее обречены на провал.
3: Абсолютно. Они никак не влияют на экспрессию генов и базовый состав кожной флоры.
4: И что нас спасает?
3: Только закрытая одежда и синтетические репелленты. Дета, пикоридин.
4: Они блокируют рецепторы комара?
3: Да. Важно понимать, что они не меняют запах кожи. Молекулы этих веществ физически перегружают обонятельные рецепторы насекомого. Комар просто теряет способность считывать химические сигналы, и человек сливается с фоном.
4: Итак, что все это значит в итоге? Ведь огромное количество людей абсолютно уверено, что их кусают чаще остальных.
3: А вот это часто бывает тотальным искажением восприятия. У них может быть просто более агрессивная иммунная реакция на чужеродный белок в слюне комара.
4: То есть аллергический ответ – крупные зудящие волдыри.
3: Да. Из-за этого мозг фиксирует каждый укус. Человек с толерантной иммунной системой может получить десяток укусов, они пройдут за 15 минут, и он будет свято верить, что его никто не трогал.
4: А гиперчувствительный человек получит всего 3 укуса, но будет мучиться и сформирует ложные убеждения, что он прямо магнит для москитов.
3: Совершенно верно.
4: Масштаб зуда сильно искажает восприятие. Но слушай, если главная мишень – это генетически заданный профиль кожных бактерий, возникает захватывающая перспектива.
3: Пробиотики будущего.
4: Именно. Возможно, появится специальный пробиотик. Капсула, которая временно заселит кожу бактериями, не производящими эти карбоновые кислоты. Выпил таблетку и стал химически невидимым для биодронов на все время отпуска.
3: Без всяких липких спреев.
4: Да. Определенно, науке еще есть чем нас удивить.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио Мелодия. Рига. 93.9 FM. Birds flying high, you know how I feel.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Мне все три часа помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Вот уже когда пришла пора нам прощаться на сегодня, очередная порция новостей кино. И знаете, вот есть рекорды, которые измеряются не только деньгами, они измеряются тем, насколько поколений, вообще сколько поколений продолжают любить одного человека. Фильм «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, официально вошел в клуб миллиардеров. За 12 недель мирового проката картина собрала более 1 миллиарда долларов, став лишь вторым фильмом этого года, которому удалось преодолеть эту отметку.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кстати, сразу же хочу отметить, что первым фильмом был вот «Супер-братья Марио» мультик. Но есть еще одна любопытная деталь. Для студии Lionsgate это вообще первый фильм в их истории, который заработал миллиард долларов. За многие годы у этой студии было немало успешных проектов, достаточно вспомнить «Голодные игры». Однако лучший, самый их лучший результат составлял до сих пор 865 миллионов долларов. И вот только теперь этот рекорд остался в прошлом. Из общей суммы 372 миллиона фильм собрал в Северной Америке, а вот 630 миллионов в остальных странах мира. Последним крупным рынком стала Япония, где Майкл Джексон всегда пользовался невероятной популярностью. Именно японский прокат помог фильму перейти символическую отметку в миллиард. Кстати, это еще и самый кассовый музыкальный байопик в истории кино. До этого рекорд принадлежал «Богемской рапсодии» с Фредди Меркьюри. Когда слышишь такие цифры, невольно задумываешься. Прошло уже более 15 лет после ухода Майкла Джексона, а люди по-прежнему готовы идти в кино, чтобы снова услышать его музыку, узнать его историю. И, наверное, это самое точное определение настоящей легенды. Популярность можно создать рекламой, успех можно купить грамотным маркетингом. Но невозможно заставить несколько поколений слушать одни и те же песни много-много лет. Это происходит только тогда, когда артист становится частью жизни миллионов людей. У каждого наверняка есть такие исполнители. Достаточно услышать первые несколько нот, и сразу вспоминается какое-то лето, первая любовь, школьная дискотека, поездка, которая почему-то осталась в памяти. Ведь музыка умеет хранить наши воспоминания лучше любого фотоальбома. И, пожалуй, именно поэтому истории о великих музыкантах продолжают собирать полные кинозалы. Люди ведь приходят не только посмотреть фильм. Они приходят еще раз встретиться с частью своей собственной жизни. Возможно, именно в этом и заключается секрет такого успеха. Хорошего вам вечера. Берегите музыку, которая сопровождала важные моменты в вашей жизни. Иногда одна такая старая мелодия способна вернуть больше воспоминаний, чем даже целый семейный архив. И надеюсь, что радиомелодия, конечно, наполнена этими удивительными, легендарными, вечными мелодиями, которые остаются в памяти и идут рука об руку с нами по жизни. Я же прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Все три часа для вас работал Олег Пека. Всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Вена. В мире не так много городов, рождающих такое количество красивых ассоциаций, как Вена. Венские вафли, штрудель, торт Захер, шницель и венский кофе, венский бал, вальс и венская опера, а еще венский лес и его сказки. Столица Австрии – город со множеством граней. И все они одинаково сверкающие. Здесь выходит старейшая в мире ежедневная газета, работает старейший в мире зоопарк и проходит рекордное количество конгрессов. В Вене по трубам течет чистейшая альпийская вода, которую можно пить прямо из-под крана. И неудивительно, что город регулярно занимает первые строчки рейтингов самых зеленых и комфортных для жизни городов мира. Местные жители, правда, все равно способны найти в родном городе недостатки. Об австрийском «недовольстве жизнью» сложено немало анекдотов. Венцы и сами нередко посмеиваются друг над другом из-за вечного брюзжания. Но со стороны жители Вены все-таки любят жизнь и умеют ею наслаждаться. Горожане умеют выдерживать баланс между работой и личной жизнью. Это значит, что в 16 часов в пятницу все как один закончат работу и пойдут в ресторан, где будут сидеть до понедельника. Австрийцам нравится хорошая еда. Они любят приятно проводить время и путешествовать. Примечательная черта горожан – неравнодушное отношение к кофе и, как следствие, огромное количество кофеен во всех районах Вены. Некоторые из них – это настоящие оазисы уюта с мягкими креслами и изящными мраморными столиками, где можно отдыхать часами. Кофейная традиция в Австрии живет с конца 17 века. Тогда отступающие турки оставили после себя множество мешков с кофе, а австрийцам этот напиток очень понравился. Еще одна старинная традиция Вены – балы. В столице Австрии устраивается до 300 разных балов в год по тем или иным поводам. Раньше их проводили аристократы. Сегодня же на бал могут попасть самые разные люди. Кстати, танцевальные школы – один из самых популярных кружков у венских детей, а неумение танцевать считается дурным тоном. Вена бережно хранит традиции, но есть у этого и обратная сторона. Современных культурных развлечений в городе не так много, как, например, где-нибудь в Германии. Знатоки отмечают, что по сравнению с другими странами Европы, Австрия сильно отстает в плане индустрии развлечений, музыки, медиа и рекламы. Устаревшими выглядят городские вывески, витрины магазинов, газеты и телешоу. Впрочем, венцы относятся к этому с юмором и в ответ на вопрос «Куда ехать, если наступит конец света?» со смехом отвечают «В Вену», потому что там все случается на 20 лет позже.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля «Садл и Стыклс» устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молний и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестур Склейнберг.

Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссией гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Поец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Во вторник, 14 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Статуя Давида.
2: Одна из самых знаменитых скульптур в мире, статуя Давида, вызывает восхищение ценителей искусства уже более 500 лет. На ее создание ушло в общей сложности почти полстолетия. В середине 15 века правительство Флоренции решило украсить городской собор статуями 12 ветхозаветных персонажей. Работу поручили скульптору Донателло. Для создания Давида, готовящегося к схватке с Голиафом, во Флоренцию привезли огромный кусок каррарского мрамора. Однако Донателло умер, даже не успев толком начать, и работа остановилась на 40 лет, пока завершить начатое не взялся амбициозный молодой скульптор Микеланджело. За 2 года он выточил из мрамора эталон человеческого тела, увидев который, принимающая комиссия постановила, что статуя настолько восхитительна, что ее необходимо защитить от разрушительных сил природы. Поэтому вместо крыши Флорентийского собора 5-метрового Давида установили в Академии искусств. Сегодня Давид – одно из популярнейших произведений искусства. Неудивительно, что в мире созданы миллионы его копий разных размеров и из разных материалов. Самых известных 4 – 2 во Флоренции и по одной в Москве и Лондоне. А вот власти Иерусалима в 20 веке слепок со знаменитой статуей не взяли, обидевшись, что герой израильского народа изображен в облике итальянца 16 века.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
1: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

Есть песни, которые звучат как солнечный луч сквозь дождь. Как знак, все не так уж страшно. «Raindrops keep falling on my head» именно такая. Нежная, светлая, с улыбкой, которая теплее любого зонта. Песню написали Берт Бакарах и Хэл Дэвид в 1969 году специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В фильме эта песня звучит в сцене, где герой Пола Ньюмана катается на велосипеде. Момент легкомысленный и трогательный, словно пауза между перестрелками, ведь фильм про двух бандитов-грабителей, я хочу напомнить. Режиссер Джордж Рой Хилл хотел мелодию с солнцем внутри, а Бакарах с Дэвидом это и сделали. Сначала песню предлагали записать Рэю Стивенсу и даже Бобу Дилану, оба отказались. В итоге в студию пришел Би-Джей Томас и спел. Седьмой дубль оказался удачным. Голос после ларингита звучал хрипло, но именно эта легкая шероховатость добавила песне человечности. В фильме она звучала в слегка водевильном стиле, с инструментальными вставками, в которых Пол Ньюман выделывал трюки на велосипеде.

0: Сингл же перезаписали чуть позже в Нью-Йорке. И тогда случилось чудо. К январю 70-го «Raindrops Keep Falling on My Head» возглавила чарты Billboard Hot 100 и стала первым хитом нового десятилетия и разошлась миллионными тиражами. Интересно, что сама песня оказалась многим неподходящей для вестерна. Роберт Редфорд потом признавался: «Я не понимал, как это связано с фильмом. Дождя нет, а песня про дождь. Казалось, глупой идеей, но я ошибался». За эту мелодию Баккарах и Дэвид получили «Оскар» как за лучшую оригинальную песню. Сегодня она кажется знакомой, чуть наивной, но именно в этой наивности ее магия. Это песня о том, что за дождем все-таки приходит солнце. И каждый раз, когда слышишь ее припев, невольно улыбаешься, потому что веришь, счастье действительно уже рядом.
1: Мелодии легенды на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Алицинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
3: Прежнего.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш-сервис.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проектов в области возобновляемой энергии, а также устранения рисков для безопасности энергоснабжения», — сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», — сказал Виттенбергс. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть

общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов: низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Во вторник, 14 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
3: Билеты Билеты Сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Парки мира на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек — садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура — его главная гордость.
2: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце.

лета. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12, плюс 17 градусов. А днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25, плюс 26 градусов. Во вторник, 14 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проектов в области возобновляемой энергии, а также устранения рисков для безопасности энергоснабжения», — сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям, сказал Виттенбергс. Во вторник, 14 июля, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе будет более облачно и пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 21 до 27 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы, президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 и 16 июля будет находиться с государственным визитом в Литве. Во время визита президенты обсудят двусторонние отношения между странами, региональную безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Официальная церемония встречи президента Латвии начнется 15 июля в 10:30. В полдень главы государств проведут совместную пресс-конференцию, затем примут участие в литовско-латвийском бизнес-форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности. Позже Ринкевич посетит Вильнюсский университет. Вечером в президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный ужин. Во второй день визита 16 июля президент Латвии получит степень почетного доктора в Клайпедском университете. Ринкевич и Науседа также посетят терминал сжиженного природного газа в Клайпеде и будут наблюдать за демонстрацией операций военно-морских сил Литвы. Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждение об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Представители посольства подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года. Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, высказанные в последнее время должностными лицами МИД России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов верховенства права в отношении всех своих жителей. Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространить дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел выходные в Латгалии и призвал жителей страны чаще путешествовать по восточному региону. После рабочей поездки глава государства пересел на велосипед и проехал маршрут Резекне-Лудза-Роговка, поделившись впечатлениями в соцсетях. «Латгалия красива и гостеприимна. Латгалия ждет гостей именно сейчас, именно тебя», написал президент, сопроводив публикацию фотографиями из поездки. Публикация президента стала своеобразной поддержкой внутреннего туризма и напоминанием о том, что путешествовать по Латвии можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, открывая малоизвестные, но живописные уголки страны. На фоне роста стоимости жизни все больше людей оказываются под угрозой бедности, особенно острые.

для учреждения остается низкая платежеспособность должников. В прошлом году было получено 9915 заявлений на выплату алиментов. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 9187, в 2023 – 8533. По состоянию на конец 2025 года администрация фонда выплачивала алименты 25491 заявителю. В связи с совершенствованием механизма взыскания задолженности наблюдается тенденция к сокращению числа людей, длительное время получающих алименты и средств фонда. На конец отчетного периода число дебиторских задолженностей составляло 66973, тогда как в 2024 году 64570. Количество зарегистрированных в фонде должников к концу года достигло 42485 родителей против 42295 годом ранее. Таким образом, показатель немного, но вырос. За отчетный период алименты выплачивались 40813 детям, что меньше, чем в 2024 году, когда выплаты получали 41500 детей. В порядке регресса в прошлом году удалось взыскать 17 203 162 евро выплаченных алиментов. Это больше, чем в 2024 году, когда таким образом было возвращено 16 395 167 евро. Средний объем средств, взысканных в порядке регресса, составил 1 433 597 евро в месяц. При этом в апреле был установлен рекорд. За один месяц удалось взыскать 1 676 440 евро. Общий объем выплаченных за отчетный период алиментов составил 55 861 025 евро, тогда как в 2024 году этот показатель составил 49 798 459 евро. Задолженность касается и родителей, проживающих за границей. В 2025 году наибольшее число заявлений о принудительном исполнении судебных решений было направлено в Великобританию 331, в Германию 128, в Нидерланды 62, в Ирландию 54, в Швецию 34, Финляндию и Норвегию по 31, а также в другие страны. За отчетный период в соответствии с регламентом ЕС было направлено 200 запросов об установлении места жительства должника, а в соответствии с Гаагской конвенцией 121 запрос. Такие запросы направляются для последующей подачи трансграничного заявления о взыскании алиментов. В течение отчетного периода администрация фонда получила 113 заявлений от центральных органов иностранных государств, как в рамках регламента ЕС, так и в рамках Гаагской конвенции. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными. Еще 56% отмечают, что являются такими частично или в зависимости от ситуации, показал опрос Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. Среди тех, кто считает себя полностью или частично финансово благоразумным, 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. При этом регулярные накопления делают только 35% представителей этой группы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин, считающих себя хотя бы частично финансово благоразумными. Среди жителей Латвии, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, чуть более половины или 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни. 35% регулярно делают накопления. Каждый пятый или 20% отмечает, что берет кредиты только в случае необходимости. Данные опроса показывают, что понимание финансовой ответственности и возможности ее реализовать существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов с личным доходом после уплаты налогов до 550 евро в месяц, которые считают себя хотя бы частично финансово благоразумными, регулярно откладывают деньги 15%. Среди опрошенных с личным доходом более 2000 евро в месяц этот показатель составляет 66%. В группе с более низкими доходами финансовая осмотрительность чаще связывается с экономным образом жизни. Так ответили 55% респондентов с доходом до 550 евро в месяц. По сравнению с показателем в 23% среди людей с доходом более 2000 евро. Планирование бюджета также чаще встречается среди людей с более высоким доходом. За своими доходами и расходами следят
следят 42% респондентов с доходом до 550 евро в месяц и 60% с доходом более 2000 евро.

0: 9% опрошенных, которые не считают себя финансово благоразумными, более половины или 52% назвали причиной отсутствие накоплений. Еще 42% признались, что им сложно планировать бюджет. 40% указали, что быстро тратят свои доходы. Более трети или 35% совершают спонтанные покупки. 18% признались, что часто занимают деньги. Женщины чаще мужчин отмечали, что совершают спонтанные покупки. 44% против 21%. Также женщины чаще признавали, что быстро тратят доходы, 46% против 32% мужчин. При этом о частом использовании займов сообщили 24% мужчин и 15% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Поец. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поец характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Поец. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Saddle & Stickles устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молний и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Кленбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проекта в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В июне в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы прошли лечение уже 13 пациентов с клещевым энцефалитом. Пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Чаще всего выявляется возбудитель болезни Лайма, но в больницу в основном попадают пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 таких пациентов. На мой взгляд, это много, подчеркнула главврач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розенталь. У 5, которые находились в особо тяжелом состоянии, было поражение вещества головного мозга менингоэнцефалит. Это те пациенты, которые находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Розенталь. Сейчас в больнице продолжает лечение один пациент. Между тем, в холодильнике национальный референс лаборатории микробиологии много клещей. Их снимают с людей и исследуют. По 10-12 клещей в день, проверяемых на вирус клещевого энцефалита – анаплазму. В прошлом году было много случаев болезни Лайма. В этом году рикетсии. Симптомы похожи на грипп, высокая температура, лихорадка после укуса, рассказала специалист лаборатории Галина Зелтмана. К настоящему времени исследовано около 300 клещей. У многих обнаружен возбудитель болезни Лайма. Если смотреть на зараженность в разрезе недели, почти половина оказывается положительной на боррелиоз, указал специалист лаборатории Гатис Паккарна. При этом далеко не каждый зараженный клещ передает инфекцию человеку. Многое зависит от обстоятельств. Насколько крепкий организм у человека, какая у него иммунная система. Конечно, имеет значение и возраст, пояснил Паккарна. Врачи вновь напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс напоминает, клещи предпочитают сидеть на высоких стеблях растений. Там, где траву косят регулярно, клещам жить менее удобно. Им нравится забираться на высокий стебель, чтобы легче прицепиться к своей жертве, отметил энтомолог. Медсестра детской клинической университетской больницы, обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала предназначенные для пациента медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил перед судебным заседанием защитник обвиняемый Алдис Лейпинч. Он указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. По словам адвоката, его клиент переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину, раскаивается в содеянном. Лейпинч также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл. Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем. В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнение участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Решение будет оглашено на открытом судебном заседании. На фоне непрекращающихся потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии назначенный министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Политик отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников. Помощь будет оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Это вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского Союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 годах. У нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращения на белорусскую сторону, сказал назначенный министр. Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают. Затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий, отметил назначенный министр внутренних дел Литвы. В Латвии 45% населения поддерживают развитие ветроэнергетики, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром Норстат Латвия. В то же время 26% жителей Латвии не поддерживают развитие ветроэнергетики, а 29% не знают, поддержали бы они его или нет. Данные опросы показывают, что развитие ветроэнергетики в Латвии поддерживают 52% мужчин и 36% женщин. Большую поддержку использованию энергии ветра выражают более молодые люди и экономически более активное население. Развитие ветропарков поддерживают 62% жителей в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53% жителей в возрастной группе от 18 до 29 лет, тогда как в возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель составляет 32%. На вопрос о том, должна ли Латвия столь же активно развивать морские ветропарки, если это целенаправленно делают другие страны Балтийского моря, а именно Эстония, Литва и Польша, 40% респондентов ответили, что Латвии следует развивать свои проекты также активно. 17% выступают за осторожное развитие. В свою очередь, 23% респондентов считают, что Латвии не следует развивать подобные проекты. У 20% опрошенных нет конкретного мнения. На вопрос о том, какой информации населению не хватает о латвийско-эстонском трансграничном проекте по строительству морского ветропарка в Балтийском море «Элвинд», 37% респондентов указали на нехватку информации о том, как проект может повлиять на цены на электроэнергию в Латвии. В свою очередь, 33% хотят знать, каким будет влияние ветропарков на окружающую среду. И еще столько же, 33% респондентов желают выяснить, какую выгоду от ветропарка получит общество. В среду, 15 июля, в Кековском крае праздничным велопарадом и концертом откроют финальный участок объединенной пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Кеково. Праздничный велопарад стартует в 18 часов в Кекове, Одукалнс, в районе улицы Малу. Участники проедут по новому велопути до места отдыха Негиши в Катлакалнсе, где в 19 часов начнется концерт. Протяженность новой велодорожки Рига-Кеково составляет более 8,5 километров. В самой Риге работы еще продолжаются. Завершить работы на рижском участке планируется в течение строительного сезона 2026 года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия сейчас является целью номер один в развязанной Белоруссию гибридной войне, и ситуация на восточной границе сопряжена с серьезными вызовами, заявил начальник государственной погранохраны Гунтис Пуэц. Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны национальных вооруженных сил. В этом году госпогранохрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пуэц характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них – последовательная поддержка Латвии и Украины. На ситуацию также влияют распространяемые Россией нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм. Цель состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями, отметил Пуэц. Он добавил, что серьезную озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в общей сложности 9 сигналов о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. В 5 случаях Бюро констатировало, что требования нормативных актов соблюдены, в том числе в отношении агитации в социальных сетях. В остальных случаях продолжаются проверки. Как сообщалось, 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторам, СМИ и другим вовлеченным сторонам следует соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные в законе. В случае несоблюдения требований закона о предвыборной агитации предусмотрена административная ответственность. Отметим, что оплаченную предвыборную агитацию в электронных СМИ, общественных местах, печатных изданиях, а также в интернете можно проводить только на государственном языке Латвии или на другом официальном языке Европейского Союза. Продовольственно-ветеринарная служба, проводя лабораторный контроль, обнаружила в нескольких партиях куриных окорочков, куриных сердец и куриного филе польского происхождения бактерии сальмонеллы. О выявленных случаях служба направила уведомление в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах. В службе подчеркнули, что эти продукты больше не находятся в продаже. На новой неделе погоду будет определять антициклон, благодаря чему станет суше и теплее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале недели в отдельных районах страны еще сохранится вероятность кратковременных осадков. Однако в последующие дни дожди будут идти все реже, а солнце станет появляться чаще. Ветер преимущественно будет слабым, а температура воздуха будет по-летнему высокой, днем во многих местах превышая плюс 25 градусов. Во второй половине недели погода останется спокойной и преимущественно сухой. Существенных осадков не ожидается. Во многих местах будет светить солнце. Ветер будет слабым. Ночью температура воздуха в основном понизится до плюс 12, плюс 17 градусов. А днем во многих районах воздух прогреется до плюс 25, плюс 26 градусов. Со второй половины дня 12 июля до 6.00 13 июля Садел и Стиклс устранила 80 повреждений электросети, вызванных воскресной грозой. По состоянию на утро понедельника электроснабжение все еще отсутствовало примерно у 480 клиентов. Во второй половине дня воскресенья число одновременно отключенных от электроснабжения потребителей в восточной части Латвии достигало примерно 9300. Причиной аварий стали упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, а также повреждения опор и других элементов сети, вызванные ударами молнии и сильным ветром. Наибольший ущерб был зафиксирован в Розакненском крае. При планировании организации движения во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта на основной период строительных работ, сообщил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс. Он подчеркнул, что ремонтные работы, которые существенно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения на период строительства и довести этот план до мельчайших деталей. «Ликвидация Министерства климата и энергетики – лишь вопрос времени», заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, в то время, когда создавали это министерство, озвучивались конкретные задачи, для решения которых оно было необходимо. «Я считаю, что это в первую очередь касается отключения от российской системы энергоснабжения, увязки интересов населения и предпринимателей в нормативном регулировании при развитии проектов в области возобновляемой энергии, а также устранения риска для безопасности энергоснабжения», сказал Виттенбергс. «Функции, которые в настоящее время выполняет это министерство, и в дальнейшем никуда не исчезнут. Однако их объем может измениться». Министр отметил, что рано или поздно в Латвии будет создано Министерство народного хозяйства, которое могло бы объединить Министерство климата и энергетики, Министерство экономики и Министерство умного управления и регионального развития. Почему бы не создать единое Министерство народного хозяйства? И вместо трех министров был бы один. Это было бы современно и соответствовало бы сложившейся ситуации и финансовым возможностям», сказал Виттенбергс. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15%. 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия – рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг оказались менее распространенными. Главным хобби их назвали 6% респондентов. На предпочтения жителей Латвии также влияет возраст. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом у молодежи. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы, президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 и 16 июля будет находиться с государственным визитом в Литве. Во время визита президенты обсудят двусторонние отношения между странами, региональную безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Официальная церемония встречи президента Латвии начнется 15 июля в 10:30. В полдень главы государств проведут совместную пресс-конференцию, затем примут участие в литовско-латвийском бизнес-форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности. Позже Ринкевич посетит Вильнюсский университет. Вечером в президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный ужин. Во второй день визита 16 июля президент Латвии получит степень почетного доктора в Клайпедском университете. Ринкевич и Науседа также посетят терминал сжиженного природного газа в Клайпеде и будут наблюдать за демонстрацией операций военно-морских сил Литвы. Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждение об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Представители посольства подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года. Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, высказанные в последнее время должностными лицами МИД России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов верховенства права в отношении всех своих жителей. Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространить дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел выходные в Латгалии и призвал жителей страны чаще путешествовать по восточному региону. После рабочей поездки глава государства пересел на велосипед и проехал маршрут Резекне-Лудза-Роговка, поделившись впечатлениями в соцсетях. «Латгалия красива и гостеприимна. Латгалия ждет гостей именно сейчас, именно тебя», – написал президент, сопроводив публикацию фотографиями из поездки. Публикация президента стала своеобразной поддержкой внутреннего туризма и напоминанием о том, что путешествовать по Латвии можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, открывая малоизвестные, но живописные уголки страны. На фоне роста стоимости жизни все больше людей оказываются под угрозой бедности. Особенно остро это затрагивает домохозяйства, в которых один взрослый воспитывает находящихся на иждивении детей. В связи с этим в 2025 году увеличилось и число заявлений на выплату алиментов из государственных средств. В прошлом году из гарантийного фонда алиментов было выплачено почти 56 миллионов евро. При этом с должников в порядке регресса удалось взыскать около 17 миллионов евро. Число родителей, имеющих задолженность по алиментам, достигло 42 485 человек, свидетельствует публичный отчет администрации гарантийного фонда за 2025 год. Как отмечают в фонде, главным риском